0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 12 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, температура воздуха составит от 17 до 22 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, насколько популярны библиотеки в Беларуси и с какой проблемой могут столкнуться будущие покорители Луны.
0: Новости.
1: Президент Беларуси вручил государственные награды ряду специалистов. Мероприятие состоялось в преддверии Дня народного единства нашей страны. Глава государства отметил орденами, медалями и почетными званиями представителей разных сфер, от работников промышленности до преподавателей вузов и военных. Александр Лукашенко поблагодарил специалистов за их труд и личный вклад в развитие Беларуси. Более 2,5 миллионов белорусов пользуются услугами общественных библиотек ежегодно. Об этом заявили в Министерстве культуры. Как отметили в ведомстве, чаще всего в учреждения обращаются дети и подростки. Также около 235 тысяч жителей страны используют услуги заведений через интернет. Госрегулятор отмечает, число таких пользователей постепенно растет. Однако общее количество посетителей библиотек снижается. Ситуацию объясняют общими изменениями в обществе, в том числе цифровизацией.
0: К новостям в мире.
1: 3 из 4 регионов Великобритании могут выйти из состава страны. Соответствующее соглашение подписали лидеры Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса. Документ предполагает, что в будущем власти этих регионов организуют референдумы об отделении от официального Лондона. Администрации намерены получить необходимые права от правительства Соединенного Королевства. Политики подчеркивают серьезность своих планов и призывают власти Великобритании готовится к будущим изменениям. К новостям регионов. Единый день безопасности пройдет в Беларуси в следующий четверг. Мероприятие в том числе затронет и Минскую область. В указанный день в различных организациях могут пройти учения по действию в чрезвычайных ситуациях до прибытия экстренных служб. Например, речь идет о тренировках в школах на случай возникновения пожаров. Тогда учителя и дети отработают оперативную эвакуацию из здания. Также в местах массового пребывания людей будут работать обучающие площадки от разных ведомств. И в завершение выпуска. Будущим колонистам на Луне может быть довольно сложно поливать растения. Соответствующий эксперимент провела группа ученых из США. Они изучали, как разные жидкости могут вести себя в условиях пониженной силы гравитации на спутнике. Исследователи подтвердили, что обычная вода хуже смачивает материал и проникает в его структуру. Специалисты уверены, для возделывания растений на Луне нужно разработать особые системы полива и жидкости для них.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
1: Утро, начало дня, 7 часов и 9 минут в Минской области и по всей Беларуси. Доброе утро, страна! Самое время выбирать, с какой ноги вставать. На какую бы вы ни выбрали, это всего лишь примета. Уже не понедельник, но еще не среда, второй день недели, а ощущение, как будто уже отработал 5. Есть такое? Не у меня же одной. Начинаем наш 3-часовой полет и готовимся ко взлету. Но прежде чем взлетим, давайте, друзья, посмотрим, что нам приготовила погода. Она у нас, как всегда, с характером. Сейчас все расскажу.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром в отдельных районах туман, и температура воздуха утром и днем будет держаться от 18 до плюс 23. Однако в столице сегодня также переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха утром от 12 до 14, днем до плюс 21. 15 сентября, вторника, а по календарю осень, а по ощущениям вообще непонятно что. Честно говоря, сегодня такой туманный Альбион на улице, поэтому будьте осторожны, включайте противотуманные фары и не теряйте друг друга в этом молоке. Всем безопасного дня. Ну а мы не потеряемся и в этом часе. Что нас ждет в этом дне, помимо тумана, да, и прогноза погоды, посмотрим в гороскопе. Он будет под конец часа. А также есть ли на связи рыбаки и просто любители абсолютного единения с природой. Так вот, если да, то что нужно знать каждому рыболову этой осени, чтобы избежать крупных штрафов? Дождитесь, расскажу. Ну а меня зовут Юлия Умарова. Немного музыки, чтобы настроиться на день. Она ведь на самом деле помогает войти в колею, в правильную.
0: Наши на Минской волне.

0: Программа «На Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Доброе утро, дорогие мои, 7 часов 27 минут, и я знаю, о чем думает прекрасная половина страны прямо сейчас, ну, по крайней мере, сильнейшая наша часть населения, а именно мужчины, о том, клюет ли... или будет клевать на выходных. Раз уж сентябрь, золотое время для рыбалки, давайте поговорим о том, что спасет вас не только от пустого ведра, но и от очень нехорошего разговора с инспектором. Потому что штрафы нынче такие, что дешевле купить рыбу в магазине. Но мы же не за рыбой едем, правда, мужчины? Мы едем за тишиной, спокойствием. Отпишите, если я ошибаюсь. 8029-1010-307. Итак, хорошая новость. В сентябре жестких весенних ограничений нет, какие были, да, весной. Никаких правил одного крючка, никакого запрета на лодки. Рыбачьте сплавсредств, берите нормальные снасти. Щука, судак, налим, сом. Все разрешено, красота же. Но есть нюансы, которые я вам сейчас разложу по полочкам, чтобы вы не расслаблялись слишком сильно. Итак, первое. С 1 октября и до 15 апреля полный запрет на ловлю на зимовальных ямах. Это места, где рыба зимует, и если вы там окажетесь с удочкой, считайте, что сами напросились. Отмечайте дату красным в календаре. Второе. С 1 ноября и до конца марта снова закрывается сом обыкновенный. Так что, если мечтали поймать его, у вас есть весь сентябрь и октябрь. Успевайте. Ну и теперь самое главное. Нормы. Записывайте, я повторю. 5 килограммов рыбы на человека в сутки. Или же одна рыбина, если она тяжелее 5 килограммов. 5 кило, дорогие мои, не 20, не, ну я же с ночевкой, только 5. Вот тут

0: Гороскоп на удачу.
1: Смотрю, друзья, сегодня у многих знаков зодиака энергии хватит, чтобы перевернуть горы. Главное – забыть о Лене. Не слушайте вы эту Лену, гоните ее из головы, включайте лучше МВ-радио погромче и действуйте. А чтобы знать, куда направить эту энергию, слушайте гороскоп. У нас он сегодня достаточно емкий. Итак, Овны, вы первые на очереди. Сегодня вам стоит сосредоточиться на своих целях. Уделите время планированию и расставьте приоритеты. Начните с малого. Овны, Москва тоже не сразу строилась. Тельцы, в этот день возможны приятные сюрпризы в личной жизни. Будьте открыты для общения и не бойтесь проявлять свои чувства. Близнецы, а вот вы можете столкнуться с некоторыми трудностями на работе, но не позволяйте этому вас расстраивать. Постарайтесь во всем найти компромисс. Это принесет хорошие результаты. Расскажите потом, близнецы, как сделка вообще прошла. Потому что компромисс – это вообще-то хороший зонтик, но плохая крыша. Раки, сегодня вы будете особенно чувствительны к окружающим. Используйте свою интуицию, чтобы понять потребности близких. Итак, раки, шоу «Интуиция» начинается. Вы в главных ролях. Львы, ваше обаяние сегодня будет на высоте. Не упустите возможность произвести впечатление на окружающих. Девы, этот день подходит для самоанализа и работы над собой. Подумайте о том, что вы хотите изменить в своей жизни. И начните действовать. Уже сегодня, девы, да, первый шаг, он всегда самый сложный. Весы, мои дорогие, вас ждут позитивные изменения в финансовой сфере. Будьте внимательны к новым возможностям и не стесняйтесь делиться своими идеями с другими. Скорпионы, сегодня вам стоит обратить внимание на свое здоровье. Занятия спортом или подсчет калорий помогут восстановить силы и улучшить настроение. Но если серьезно, то реально улучшается настроение, когда считаешь не свои калории, а чужие. Ну согласитесь. Кого мы обманываем? Стрельцы, удачный день для путешествий или новых знакомств. Если есть возможность, отправьтесь куда-то или пообщайтесь с новыми людьми. Это обогатит ваш опыт. Козероги, сосредоточьтесь на семейных делах и заботах о близких. Сегодня важно уделить внимание родным. Они оценят ваше участие и поддержку. Особенно, если она финансовая. Водолеи, ваши идеи могут быть восприняты с энтузиазмом окружающими. Делитесь своими мыслями, особенно если они касаются творчества или инноваций. Это вдохновит других. И рыбы, настало время подумать о своих мечтах и желаниях. Не бойтесь ставить перед собой амбициозные цели. Ваша интуиция подскажет верный путь к их достижению. Ну вот, друзья, прочь все сомнения. Проведите это утро вторника с удовольствием на Минской волне.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Реклама.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 9 до 13 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что появилось у американских военных и как темный шоколад может влиять на человека.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидеров Никарагуа с Днем независимости этой страны. Глава нашего государства уверен, что официальный Манагуа все больше укрепляет свою роль в Центральной Америке. Александр Лукашенко отметил, Минск готов развивать взаимодействие с зарубежными партнерами по многим направлениям, в их числе промышленность, сельское хозяйство и фармацевтика. Политик считает, что такое сотрудничество будет выгодно обеим республикам. Президент пожелал лидерам Никарагуа здоровья и успехов в работе, а народу страны – мира и прогресса. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин направился с рабочим визитом в Китай. Глава ведомства примет участие в крупном международном форуме по вопросам безопасности. В рамках мероприятия руководитель намерен встретиться с коллегами из Поднебесной, Азербайджана и ряда других стран. Высокопоставленный офицер рассчитывает обсудить развитие военного сотрудничества Беларуси и ее партнеров.
0: Новостям в мире.
1: США обладают оружием для контроля космического пространства. Об этом заявил министр военно-воздушных сил страны. По его словам, такие средства являются ответом на быстро меняющуюся обстановку в масштабах планеты. Вместе с тем, глава ведомства не привел каких-либо подробностей о новом оружии. Предположительно, оно уже находится на орбите Земли. Напомню, в прошлом Россия, Китай и США договорились не выводить в космос арсенал массового поражения. Однако соглашение не касается других видов оружия. К новостям регионов. Благоустройство мемориальных комплексов и воинских захоронений активизировали в Минской области. Инициатива проходит в преддверии Дня народного единства нашей страны. Например, работы организовали на одной из памятных локаций Марьиной Горке. Около 40 педагогов и учеников местной школы собрали опавшую листву и ветки на территории объекта. И в завершение выпуска. Темный шоколад снижает шанс развития депрессии у пожилых людей. Так считает группа ученых из Японии. В их исследовании участвовали около 3000 человек старше 70 лет. Специалисты выяснили, что регулярное употребление десерта может уменьшать риск появления депрессивных симптомов вплоть до 40%. Вместе с тем эксперты подчеркивают, результат работы нужно подтвердить в новых исследованиях.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
3: Улетное утро на МВ-радио.
4: Всем привет! 8:08. Доброе утро, страна! Вы когда-нибудь задумывались, что главный секрет долголетия – это не брокколи на завтрак и не спортзал в 8 утра? Ну, конечно, и не селедка под шубой по праздникам. Однако, оказывается, все гораздо приятнее. Рассказываю. В Коста-Рике живет мужчина по имени Хосе Флорес. И он утверждает, что ему 119 лет. Если это подтвердится, он официально станет самым старым человеком на планете. Хотя, я бы сказала, опытным. Это же 3 века на пенсии. Представляете, он родился еще в 1907 году, а секрет не в диете, не в горном воздухе, не даже в секретных травяных сборах. Секрет – это семья, как он уверяет. Так и говорит, что без любви, без заботы, без внимания его бы здесь уже не было. То есть, если вы сейчас слушаете нас в пробке, ворчите на своих детей, везете в школу, или супруг там что-то сделал вам не так, срочно прекращайте. Это, возможно, продлевает вам жизнь. Спокойствие. Кстати, масштаб любви впечатляет. У Хосе 8 детей, 23 внука, 25 правнуков и одна праправнучка. Вот это я понимаю, да? Долгожитель. Сейчас он живет в сельском местности, много шутит, вспоминает интересные случаи. Пока что титул старейшего человека принадлежит британке Этель, которой стукнула на медне 117, но Хосе дышит ей в затылок. Так что, друзья, если хотите дожить до 119, как минимум, не бубните с утра пораньше, а лучше сыграйте с нами в игру. У меня есть, между прочим, билеты в мир иллюзий, как говорится, око за око, и билеты за правильные ответы. В этом часе их разыграю. И еще в этом часе будем с вами обсуждать новость про то, что министр благосостояния Латвии, видимо, решил лично проверить, насколько хорошо обстоят дела с благосостоянием. Вот такой анекдот. И переоценил. Он лишился своего поста. А из-за чего это произошло, расскажу в этом часе. И уже совсем скоро будем отмечать с вами этот вторник, потому что если ждать только пятницу, можно так и всю жизнь пропустить. Друзья, меня зовут Юлия Умарова. Еще целых 2 часа буду с вами на волне 97.4 FM. Двигаемся дальше. В утро полное надежд. Ну и, конечно, музыки.

Итак, друзья, сегодня 15 сентября, вторник, и день, скажем прямо, насыщенный. Вторник решил доказать, что он не хуже пятницы. Ну что ж, проверим. В середине сентября выдалось на удивление много праздников. Многоплановый денек намечается, и начнем его отмечать с Дня библиотек в Беларуси, который отмечается по всей стране 15 сентября. Праздник молодой, но важный, ведь библиотека давно перестала быть просто комнатой со стеллажами, так что если давно не заходили в читальный зал, сегодня отличный повод исправиться и заодно поблагодарить библиотекарей за их спокойный ежедневный труд. И еще вижу праздника в нашем календаре – День врача-трансфузиолога. 15 сентября, да, отмечают они свой профессиональный праздник. Профессия не самая, скажем честно, известная, да, широкой публике, но от нее напрямую зависят жизни в операционных, роддомах, реанимациях. Напомню, что это врач, который следит, чтобы нужная кровь в нужный момент оказалась у нужного пациента. Так что сегодня, ну, как минимум, хороший повод сказать этим специалистам спасибо, а заодно и вспомнить, что стать донором может почти каждый из нас. Всемирный день Афро. Еще один повод отметить. Звучит неожиданно, если честно, для сентябрьского вторника, но идея вполне универсальная. Принимать себя таким, какой есть. И не тратить жизнь на попытку быть удобной картинкой. В конце концов, прическа – дело личное, а если что, отрастет. День свободных денег. У кого такие есть, проверять теорию на всей зарплате, на всей и своей, в том числе, зарплате не призываю, но угостить коллегу кофе или оставить чуть больше, чем их сегодня вполне в духе праздника. Ну и завершает наш список День худеющих. А неужели это только сегодня? Мне кажется, это круглосуточный и круглогодичный праздник. Сегодня моральную поддержку получают все, кто ведет нелегкую борьбу с лишними килограммами. Праздник ироничный, но с добрым подтекстом. Худеть или не худеть, а так же, как и с волосами, каждый решает сам. А вот подбодрить того, кто старается, и не комментировать чужую тарелку, задача вполне посильная. Так что придержимся этой стратегии. Вот такой он 15 сентября, вторник. Отличная иллюстрация того, что жизнь не делится на важное и пустяковое. Все идет рядом.

0: на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем, семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла, пиццу нам принесла. Нес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
6: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvo.

0: Разбор полетов.
1: Сейчас мы разберемся. 8:32 и начнем разбираться, друзья, с новости из Латвии, которая звучит как анекдот, но, к сожалению, это официальная информация. Министр благосостояния Латвии лишился своего поста. Причина – это управление автомобилем в нетрезвом виде. И это, мягко говоря, еще не самое интересное. Тест показал более 3 промилле. Для тех, кто не в курсе, это очень много. Состояние, при котором человек уже с трудом стоит, не то чтобы за руль садится. Экс-министра доставили в изолятор. В Риге возбудили уголовное дело, а его партия «Союз зеленых и крестьян» отреагировала молниеносно. Отозвали с поста министра и исключили из своих рядов. То есть человек, который по долгу службы отвечает за социальную защиту, за помощь людям, за то, чтобы общество чувствовало себя в безопасности. И он же садится за руль в состоянии, при котором сам предоставляет угрозу для общества. Ну, комедия. Ирония настолько горькая, что даже не смешно. Но есть и второй слой. До парламентских выборов осталось меньше месяца. Они пройдут уже вот в октябре. Избирательная комиссия заявила, что убрать экс-министра из избирательного списка не получится. Для этого нужно судебное решение. А даже если суд его примет, времени на изготовление новых бюллетеней уже не останется. То есть человек, которого исключили из партии и сняли с должности, все равно останется в бюллетенях. Ну, вы можете себе такое представить? Партия планирует хотя бы заменить его изображение, но имя-то останется. И еще один момент. Латвия – маленькая страна, но эта новость разошлась по мировым агентствам, потому что сюжет универсальный, и везде реакция общества одинаковая. Сначала у всех шок, потом вот ирония, потом вопросы к системе. Ну, прямо как в жизни. Кстати, о системе и иллюзиях. Через несколько минут буду разыгрывать билеты в мир иллюзий. Оставайтесь со мной, если хотите туда попасть.

0: Вылетит и поймаешь.
1: А вы заметили, друзья, что погода решила собрать весь сезон за одну неделю? Один день у нас тепло, второй почти пуховик доставай, третий снова непонятно, что надевать. Хорошо, что понятно, что делать в игре «Вылетит и поймаешь». Конечно же, слушать внимательно, иначе пролетите. Все очень просто, стартует игра, кто слушает, тот в игре, кто отвлекается, тот за бортом. Всего лишь-то нужно сделать свой приемник погромче и расслышать секретную отбивку, которая вылетит в ближайшее время из одной песни. Бороться будем и сражаться сегодня за билеты в мир иллюзий. А вы уже знаете, кто там был, что это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазии, где вас ждут новые локации в стиле «Алиса в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. Поэтому можно и мал, и стар, все туда идем. Но для того, чтобы туда попасть, прямо сейчас внимательно слушаем. Участвуем в розыгрыше билетов в мир иллюзии. Туда, где все красивые, счастливые, и никто никогда не плачет. Ни Катя, ни Вика, ни Таня.

0: вылетит и поймаешь.
1: Пока мы играли, лето тихо собрало чемоданы, попрощалось и уехало. А бабье лето осталось на минималках. Друзья, это был правильный ответ в нашей игре. Спасибо всем за игру. Шла игра как надо, по маслу. Ну а дальше все будет только в иллюзиях, потому что именно туда я разыгрывала сегодня билеты. Вот пока все сидели и гадали, брать куртку, не брать сегодня на улицу, Дмитрий уже знал ответ. Дмитрий настоящий просто победитель в сегодняшней нашей игре. Он оказался под номером один, не постеснялся, написал мне на мои координаты и выиграл билеты в мир иллюзий. Дмитрий, последние цифры ваши 13-19, я вас поздравляю, вы молодец, ждите сообщения от редактора, в ближайшее время с вами свяжется и расскажет, как забрать билеты. Честно выигранные «Мир иллюзий» — уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазии. Вас ждут новые локации в стиле «Алиса в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. «Мир иллюзий» приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. Ну и любого статуса, судя по всему, да, будь вы девушка или мужчина, хорошо там будет каждому. Берите детей, берите любимых, близких и вперед. Ну а мы летим дальше, у нас впереди новости и музыка на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
2: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите reklama@mvolna.bai. Наши на Минской волне.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что не порадует французских подростков и как развивается новая космическая гонка.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Зимбабве с днем рождения. Глава нашей страны уверен, что под руководством Эмерсона Мнангагвы африканское государство активно укрепляет свою экономику и позиции на международной арене. Александр Лукашенко также отметил развитие сотрудничества между официальными Минском и Хараре. Политик надеется, что стороны выполнят все ранее достигнутые договоренности. Президент пожелал коллеги, здоровья, счастья и успехов в работе. Жители нашей страны назвали главное достижение власти Беларуси в современности. Соответствующее исследование провела Академия наук. В опросе участвовали около 2000 человек из разных регионов. Около 85% респондентов назвали наиболее важным результатом мирное сосуществование с другими государствами. Также люди высоко ценят качество продуктов питания и степень благоустройства населенных пунктов. Более трети участников опроса отметили как достижение сохранения исторической памяти в Беларуси.
0: К новостям в мире.
1: Франция продолжает разработку новых ограничений для подростков в социальных сетях. Об этом рассказал президент страны Эммануэль Макрон. По его словам, официальный Париж доработал ранее принятый законопроект и согласовывает его с властями Евросоюза. Политик надеется, что корректировки вступят в силу в скором времени. Напомню, новшества должны затронуть французских детей и подростков в возрасте до 15 лет. Онлайн платформы должны будут ограничить для них ряд функций, например, автоматическое воспроизведение видео. К новостям регионов. В Борисове мотоциклист превысил скоростное ограничение в 3 раза. Сотрудники ГАИ заметили нарушителя на одной из улиц города. Мужчина двигался со скоростью более чем в 180 км в час, что значительно больше установленного лимита на участке. В итоге водителю назначили штраф в 360 рублей. ГАИ напоминает, игнорирование скоростных ограничений повышает риск формирования ДТП и увеличивает тяжесть их последствий. И в завершение выпуска. Китай и Россия продолжают разработку потенциальной исследовательской станции на Луне. Подробностями поделились в Российской Академии наук. Как отметили в ведомстве, официальные Москва и Пекин сейчас обсуждают создание полигона на спутнике. В случае формирования зона станет местом посадки и старта космических аппаратов. Также в регионе рассчитывают строить необходимую для постоянной базы инфраструктуру. Напомню, аналогичный проект развивают США и их партнеры.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ-радио.
5: Утренний привет всем, кто уже на работе, и даже тем, кто прячется в машине, слушает нас, МВ-радио, потому что в офис заходить пока не хочется. Я вас всех вижу и понимаю прекрасно, и с вами нахожусь. Есть даже новость, которая, возможно, перевернет ваше представление о том, что можно, а что нельзя на работе. Оказывается, друзья, сплетни прокачивают карьеру. Это не я вам сказала, это психологи заявили, что неформальная информация помогает лучше понимать людей и негласные правила внутри коллектива. То есть те самые разговоры у кулера, да, за кофемашиной, это не пустая болтовня, а оказывается стратегический инструмент, о как! Но тут есть важный момент, главное не разносить слухи самим, а использовать услышанное как дополнительный сигнал, где факт, а где домысел. И перед тем, как проверить офисному инсайду, советуют прогнать его через несколько фильтров. Ну, во-первых, попробовать догадаться, это вообще факт или слух, кому информация может навредить, затрагивает ли она чужую личную жизнь, например, и зачем вообще вам ее передают. Вот эти четыре вопроса задайте себе. Это, как знаете, правила безопасного вождения, только вот в мире офисных интриг. Но у нас тут в улетном утре никаких заговоров, только проверенные и четко выверенные планы на этот час. Уже можете заглядывать в Инстаграм, там есть удобный опрос в сторис, в котором предстоит выбрать трек этого утра. Проголосуйте, что вам больше нравится, и оно прозвучит под конец часа. Ну и кто из нас не любит быстрые версии любимых десертов? Я думаю, таких нет. Тем более, когда это вкусно, просто и не требует кулинарных подвигов с утра. Одним из таких обязательно поделюсь в этом часе. Ну а пока делюсь с вами музыкой. Меня зовут Юля Умарова. Всем бодрости!
4: Слушаем наше на МВ-радио.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Запасной аэродром.
1: Ну и поскольку, друзья, я Юлия Умарова, заведующая и, главное, по трендам в интернете, у меня даже есть такая рубрика, можете заходить в наши социальные сети, Инстаграм, ТикТок, Телеграм и искать, что вирусится на ближайших неделях в этом месяце, чтобы быть в тренде всего самого важного и интересного. И сегодня хочу рассказать, что весь интернет гремит самым быстрым рецептом тирамису. На весь тирамису понадобится всего несколько простых ингредиентов и никакой возни с духовкой, никаких сложных кремов, никаких взбивайте 5 минут до устойчивых пиков. Да нет у меня времени на это. Все гениальное просто. Это реально займет у вас меньше минуты. Берем, друзья, рисовые хлебцы, окунаем их в холодный кофе, затем выкладываем слоями с греческим йогуртом и ванилью, сверху немного присыпаем какао и все. Десерт готов примерно за минуту. Мне даже кажется, за секунд 30 можно справиться, если хорошо постараться. С завтраком определились. Если утро вторника можно скрасить тирамису за минуту, то это утро уже нельзя назвать плохим. Так что берите этот рецепт на заметку, и пусть день будет хотя бы чуть-чуть вкуснее, чем обычно.

0: «Удачная посадка».
1: Сегодня, друзья, в «Удачной посадке» музыка, которая вирусится в интернете. Два трека, которые уже разлетелись по рилсам, тиктокам и плейлистам. И знаете, что у них общего? Они про ощущения, не про слова, не про бит даже, а про то самое ощущение, про стройные и выверенные мотивы. Вот те, которые нам нужны во вторник, чтобы собраться с мыслями и прожить как следует этот день. Что нужно сделать? Всего лишь голосовать. Сделать это можно в Инстаграме нашем, сторис, ищите опрос. Или же прямо сейчас, как только прослушаете каждую песню, пишите мне на Viber, Telegram 8029-1010-307. Не будем долго томить их, они уже готовы, поэтому открываю крышку.

«Ты не бойся ночи». Песня – удивительный пример того, как нейросетевое творчество вышло далеко за пределы технологии. Звучит гипнотически, успокаивающе. В эпоху бесконечной тревожности этот трек как синяя таблетка. Друзья, если нравится песня «Ты не бойся ночи», жду ваши голоса на Viber, Telegram 8029-1010-307. Ничего не бойтесь, я не кусаюсь, пишите, если хотите ее послушать целиком. Но подождите, давайте сравним. Вторая песня не менее атмосферная.

Music Calling, атмосферный, меланхоличный дипхаус сингл, который стал невероятно популярен благодаря социальным сетям. Главная фишка трека — также гипнотика, глубокий голос, который буквально застревает в голове после первого прослушивания. Если песня понравилась, если именно она попала в ваше сердце, то жду голоса Viber Telegram 8029-1010-307. Обе песни хороши по-своему, за какую проголосуете, ту и послушаем.

0: «Дачная посадка».
1: Ну все, друзья, наше утро финалится. Вторник, ура! Мы его начали, мы его и провели на высокой ноте. Подзаправили настроением, зарядили как смогли. И дальше только газ, без тормозов, без сожалений. Потому что вторник – это вам не понедельник. Вот в понедельник можно бояться чего-то, да? В понедельник бояться уже ничего не надо. Мы разгон взяли, дальше только лучше. Как вы поняли, набрала большее количество голосов песня «Ты не бойся ночи». Поэтому именно ее от исполнителя Энзро мы и послушаем в ближайшие несколько минут. Пусть этот вторник будет к вам добрым, друзья. Пусть сегодня все будет так, как вы хотите. И даже лучше. Все, вторник, ура, ничего не бойтесь. Меня зовут Юлия Умарова. Дальше только газ и хорошая, качественная музыка. Пока.
0: Наш рейс завершен. До новых встреч на Минской волне. Реклама.
2: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
3: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
5: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
6: Сашка, выходи скорей.
5: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
7: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
5: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какие законопроекты рассмотрит парламент Беларуси и кто мог быть одним из предков чихуахуа.
0: Новости.
1: Служба безопасности президента Беларуси получила новые геральдические символы. Соответствующий указ принял глава государства. Документ описывает эмблему структуры и ее знамя. Также правовой акт создает нагрудный знак для сотрудников ведомства. Элемент должен отражать уровень квалификации специалистов из трех возможных. Новости. Очередная рабочая сессия начинается в Нижней палате парламента Беларуси. В рамках очередного заседания депутаты намерены рассмотреть 6 законопроектов. Они подразумевают изменения в регуляции ветеринарной деятельности, мелиорации земель и разведении рыб. Также законодатели изучат потенциальные корректировки в области регистрации животных. Кроме того, депутаты должны одобрить или отклонить 2 договора с Россией и Ганой.
0: К новостям в мире.
1: Противовоздушная оборона России перехватила более 200 беспилотников за минувшую ночь. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны. Дроны фиксировали в небе множество регионов. Наиболее сложной можно назвать обстановку в небе над Таганрогом и Самарской областью. Там перехватили не меньше четверти от всех замеченных аппаратов. В результате ударов есть повреждения инфраструктуры. На местах инцидентов работают экстренные службы и правоохранители. Власти Беларуси подготовят участки для голосования в парламентских выборах России. Принять участие в электоральном процессе могут те российские граждане, кто временно или постоянно живут в нашей стране. В общей сложности избиратели смогут высказать свое решение на одной из 7 локаций в разных городах Беларуси. Участки будут работать в воскресенье с 8 утра до 8 вечера. Подробности можно узнать на сайте посольства России в Беларуси. И в завершение выпуска. Одним из предков чихуахуа могли быть американские койоты. Соответствующее исследование провела группа ученых из США. Они изучали геномы более чем 500 собак различных видов. Исследователи смогли выделить несколько новых особенностей. Например, в ДНК ряда особей чихуахуа есть следы материала от койотов. Аналогичную картину выявили у мексиканских голых собак. В их геноме есть небольшие участки, схожие с ДНК арктических пород псов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

радио. Слушаем лучшее. Sexy girl, watch the way you're moving.

0: Реклама на Минской волне.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВРадио.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и где украли тысячи биткоинов.
0: Новости.
1: Новые военные учения начались в Беларуси. Об этом сообщает Министерство обороны. Мероприятие затронуло Западное оперативное командование. Главной целью события называют отработку взаимодействия командных структур и различных подразделений в условиях потенциальных боевых действий. Соединением нужно будет пройти различные сценарии, от борьбы с беспилотниками до усиления охраны госграницы. Учения затронут некоторые участки Брестской и Гродненской областей. Жители нашей страны все чаще создают банковские вклады в белорусских рублях. Об этом сообщает Нацбанк. В ведомстве сравнили ситуацию в начале августа и сентября. Общий объем сбережений людей в национальной валюте вырос за месяц почти на 565 миллионов рублей. Госрегулятор уверен, такое положение дел говорит о доверии населения к отечественному платежному средству. Отмечу, что всего белорусы держат в банках почти 19 миллиардов рублей.
0: К новостям в мире.
1: Еще один кризис обострился на Ближнем Востоке. Об этом пишет агентство Рейтер. Речь идет о конфликте между радикальным движением хуситов и Саудовской Аравией. В частности, фракция захватила стратегически важный остров в устье Красного моря. Это осложняет экспорт нефти арабского государства и может увеличить стоимость черного золота на мировых рынках. Официальный Эр-Рияд уже запросил военную помощь у Великобритании и США. Новостям регионов. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко поздравил работников библиотек с профессиональным праздником. Руководитель отметил, что такие специалисты помогают распространять знания и укреплять культурное пространство Беларуси. Глава администрации подчеркнул, библиотеки остаются важными структурами для центрального региона. Алексей Кушнаренко пожелал сотрудникам заведений счастья, благополучия и успеха. Успехов в работе. И в завершение выпуска. В США расследуют кражу более чем 4000 биткоинов. В центре истории оказался молодой мигрант из Сингапура. Он и его сообщники вошли в доверие к одному крупному инвестору. Преступникам удалось похитить большое количество криптоактивов бизнесмена. Их сумму сейчас оценивают почти в 250 миллионов долларов. Злоумышленники тратили деньги на аренду самолета, особняков, автомобилей и другие атрибуты роскошной жизни. Столь большие траты и привлекли внимание американских правоохранителей. Организатору преступной схемы теперь грозит до 20 лет лишения свободы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Категория 0+.
2: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Леша Поух, и сегодня я хочу узнать, как работает бойлер.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Бойлер еще называют накопительным водонагревателем. Это большой металлический бак. Он работает по принципу огромного термоса и обеспечивает дом горячей водой. Его устройство и работа состоят из нескольких главных частей. Бак с термоизоляцией. Внутренняя емкость, куда поступает холодная вода из водопровода. Прослойка и специальная пена между стенками бака удерживает тепло, чтобы вода долго не остывала. ТЭН – нагревательный элемент. Мощный электрический кипятильник, расположенный внутри бака. Именно он нагревает холодную воду до заданной температуры. Термостат – мозг бойлера, который измеряет температуру воды. Как только вода нагревается до нужной отметки, он отключает нагрев, а когда она немного остывает, включает его снова. Бойлер работает с высокими температурами и электричеством, поэтому важно соблюдать правила безопасности. Нельзя крутить регуляторы температуры без разрешения взрослых. Не трогай розетку и провод бойлера мокрыми руками. Важно следить, чтобы прибор всегда был наполнен водой при включении.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. Бойлер – это как огромный термос, который сам нагревает воду и хранит ее теплой. Внутри работают нагреватели и умный термостат. Они следят за температурой. Всегда важно помнить, нельзя включать бойлер без воды и трогать его мокрыми руками. Пока, Лана.
4: До встречи.
2: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
2: На Минской волне.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Коллектив «Пик лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
3: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и России и что создали ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит встречу со специальным посланником президента США Джоном Коулом. Мероприятие организовали во Дворце независимости. Стороны обсуждают результаты выполнения ранее достигнутых договоренностей и потенциальное заключение новых соглашений. Александр Лукашенко отметил, что всегда рад приветствовать делегацию официального Вашингтона в нашей республике. В свою очередь Джон Коул заявил, лидер США Дональд Трамп поддерживает ведение переговоров с Беларусью. Белорусские депутаты сосредоточатся на укреплении стратегических отношений с Россией. Об этом заявил председатель Нижней палаты парламента нашей страны Игорь Сергиенко. По его словам, участники органа будут приводить к единому основанию законодательства двух стран. Также продолжится работа по выполнению программ союзного государства. Отдельное внимание уделят гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.
0: К новостям в мире.
1: Масштабный сбой в железнодорожном сообщении произошел в Нидерландах. Проблемы затронули более 20 маршрутов на севере и востоке страны. Причиной ситуации называют вмешательство в работу автоматической системы безопасности. Неизвестные оставили на путях определенные предметы. В итоге цифровой комплекс помечал участок пути как занятый поездом и замедлял движение других составов. Специалисты занимаются исправлением ситуации. Потенциально речь может идти о диверсии. И к новостям регионов. Правоохранители Минской области задержали группу наркокурьеров. Преступной деятельностью занимались 5 иностранцев. Они получали крупные партии психотропов и расфасовывали их. Затем запрещенные вещества раскладывали в лесных массивах Престоличного района и Минска. В общей сложности специалисты изъяли более полукилограмма наркотиков. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. И в завершение выпуска российские ученые создали систему навигации для автомобилей. Технология работает без сигналов GPS. Она позволяет определять местоположение в тоннелях, на подземных парковках и в плотной городской застройке. Обычные навигаторы в таких условиях накапливают ошибку до 15 метров уже через пару километров пути. Новая система благодаря специальному алгоритму удерживает отклонение в пределах 5 метров. Разработка особенно важна для беспилотных автомобилей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: «Осень горит» на МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: А знаете, друзья, люблю такое время в сентябре, когда солнце уже не жарит, но еще греет. А главное, от его света улыбка сама расплывается на лице, ну или в душе. Дальше позитива будет больше, потому что с вами уже на связи я, Ника Романова. Между делом буду рассказывать интересные вещи. Ну и вы тоже в сторонке-то давайте не сидите, пишите, что у кого произошло, кто, по вашему мнению, привета в нашем эфире заслужил, может, какой-то конкретный повод для радости есть. Все обязательно передам в эфирном чате на 45-й минуте. Для сообщений ваших есть единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или номер для смс 9704. И пусть
0: день пролетит незаметно. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Кстати, Ираклий не один такой знающий. И вообще, самое главное в современном мире – знать, как искусственный интеллект контролировать. Вот американский президент, например, знает. Сейчас вы будете в курсе.
1: В курсе дела.
0: Ну, во-первых, Дональд Трамп уверен, что против сферы искусственного интеллекта сейчас плетется заговор, который на руку разве что только Китаю. Ну и второе, американский лидер убежден, что за контроль за искусственным интеллектом достаточно сильного и умного главы государства, который обладает еще к тому же высоким IQ. При этом он, видимо, таким образом намекал на себя, а заодно подчеркнул, что его администрация пресекает попытки людей, связанных с ИИ, совершать разные всякие опасные действия. Я вот думаю, может, он имел в виду, что президент должен быть сильным и иметь выше IQ относительно предыдущего президента? Ну, тогда сходится, логика какая-то в этом есть. А в противном случае контроль над ИИ с помощью своего высокого IQ и заодно отсутствие скромности и критического мышления – это как тушить лесной пожар при помощи стакана воды. Хотя, кто знает, может и получится, если сильно верить и уверенно держать стакан.

0: температура воздуха от плюс 18 до плюс 23. В Минске тоже переменная облачность без существенных осадков. Ветер тоже неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 19-21. Вечером 14-16, тоже с плюсом. Ну а скоро, кстати, в нашем эфире еще больше тепла будет и разных положительных эмоций, лучиков счастья друг другу. Вы можете это все отправлять к нам в эфирный чат на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. На 45 минуте все обязательно зачитаю.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ Радио.

0: ночи хит на МВ Радио Gold от Majestic, но не с золотишком единым, как говорится. А самое главное наше сокровище – это близкие люди, которым вы кое-что прислали. Сейчас буду вручать и озвучивать.
1: Эфирный чат.
0: Есть несколько сообщений. Вот что пришло от Илоны. Минск, привет. Хочу передать привет своей любимой маме. Ее зовут Степко Анастасия Сергеевна. Пожелать отличного настроения. Пусть этот день пройдет легко и на позитиве. Улыбайся, дорогая, я очень тебя люблю. Очень трогательно, вот так, я думаю, в разгар обычного будничного дня услышать такое от дочери, это дорогого стоит. Так что, Анастасия Сергеевна, быстро заулыбались. Минская волна. Сегодня праздник у моего лучшего друга. Хочу от души поздравить Илью Крупченко. С днем рождения. Желаю тебе космического здоровья, крутых путешествий и чтобы все светофоры на дорогах жизни всегда горели зеленым. С праздником. Это было от Влада. Ура! Поздравляем вашего именинника Илья. Всего вам наилучшего. Улыбайтесь тоже. Ну и танцуйте, раз такой праздник.
1: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Сочное, малиновое, минское.

Горячая волна.

0: современных людей, что вообще важно? Это получать удовольствие от жизни и, конечно, держать руку на пульсе новостей. И с тем, и с другим прекрасно справляется у нас Екатерина Гунько. Встречайте.
1: Привет, Ника, добрый день, слушатели. Ника,
0: привет.
1: У меня перед выпуском новостей к тебе такой вопрос. Находила ли ты что-нибудь неожиданно недавно?
0: Да.
1: Было ли такое?
0: Было. Ты знаешь, $4 и смех, и грех с какой-то поездки в забытой туристической сумочке. Знаешь, такие маленькие сумочки для документов.
1: Да.
0: Я ею 300 лет не пользовалась. На лоджии было там где-то заложено. Тут я что-то туда полезла, понимаешь, пространство чистить.
1: Понятно.
0: Расхламляться. И нашла $4.
1: Все это энергетика.
0: Мелочь, а приятно, понимаешь?
1: Точно. А в Беларуси такую находку сделал житель Жлобина. Но он нашел что-то посерьезнее. Артефакт, которому целых 5000 лет.
0: Ого, рассказывай.
1: Подробности в этом выпуске.
2: Минская 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 19.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Более 156 тысяч депозитов открыли в Беларуси по программе «Семейный капитал». Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. В ведомстве отметили, что большинство семей решают использовать выделенные средства досрочно. В основном деньги направляют на улучшение жилищных условий, оплату медицинских или образовательных услуг. Напомню, сейчас размер семейного капитала составляет около 35 тысяч рублей. Такой уровень поддержки действует до конца года. Реальные денежные доходы белорусов выросли на 8%. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. Ведомство сравнило 7 месяцев этого и минувшего годов. Речь идет о ресурсах людей с учетом инфляции и налогов. В большинстве своем жители нашей страны получают средства на жизнь благодаря зарплате. На втором месте идут социальные выплаты населению, пенсии, стипендии и пособия. Около 7% белорусов получают доходы от предпринимательской и другой подобной деятельности.
2: Новостям в мире.
1: ООН вскоре прекратит поставки топлива более чем в 20 медицинских учреждений сектора Газа. Об этом сообщают власти региона. Свое решение сообщество объясняет нехваткой финансирования. Администрация эксклава подчеркивает, что больницы и медцентры практически не смогут работать без энергоресурсов. Потому власти сектора Газа призывают международное сообщество выделить средства на поддержку своей системы здравоохранения. И к новостям регионов. Продажу алкоголя ограничат в Дзержинске в эту субботу. Решение связано с проведением областного фестиваля «Дожинки». Изменения затронет стационарные магазины. Там нельзя будет купить алкогольные и слабоалкогольные напитки. Исключение сделают для объектов общественного питания и временных торговых точек в местах проведения фестиваля. Напомню, на празднике также будет работать множество тематических площадок и игровых зон. И в завершении выпуска житель Жлобина обнаружил в реке Проня древний сосуд возрастом около 5000 лет. Находку он передал в Институт истории НАН Беларуси. Ученые установили, что это лепной горшок конца неолита, начала бронзового века. Он сохранился почти идеально, что для таких артефактов большая редкость. Обычно археологи находят лишь фрагменты. По словам исследователей, подобных находок в стране единицы.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ-радио.
1: Друзья, новость, которую мы заслужили. В Казахстане кошка угнала автомобиль. Она забралась в машину через открытое окно, запустила двигатель, но не смогла вырулить. Как странно, неудивительно просто, почему не смогла вырулить и врезалась в забор. Собственно, это все, что нам нужно знать о Казахстане к этой минуте. Об их уровне преступности и, видимо, теперь уже о новой кошачьей породе. Знаменитая казахская кошка без тормозов. Но это все шуточки, конечно, а если серьезно, у нас в эфире совсем скоро вы можете абсолютно законно угнать у меня 2 билета в ботанический сад. А там на этой неделе пройдет очень интересное мероприятие. Не пропустите игру, из песни слов не выкинешь, и принимайте активное участие между делом.
0: Добавим драйва.

0: Реклама на Минской волне.
1: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
3: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
4: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
3: А на горячее?
4: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
3: А еще?
5: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вот, кстати, для тех, кому дома не сидится, кто даже кино не хочет в четырех привычных стенах посмотреть, есть очень интересный вариант досуга. Представьте, осень, парк, кино. Центральный ботанический сад представляет Romantic Collection. С 18 по 20 сентября проведите идеальный уикенд под открытым небом. На огромном экране шедевры мирового кино. От культовой красотки до трогательной истории «До встречи с тобой». Вас ждут живая музыка, уютные кресла-мешки, яркие фотозоны, фудкорт и большая анимационная программа для детей с шоу «Мыльных пузырей». А романтический променад в ботаническом саду. Приходите всей семьей, еще раз напомню, с 18 по 20 сентября.
1: Из песни слов выкинешь.
0: У меня на этот променад есть два билета, которые я готова буду подарить. А сегодня на календаре у нас красуется, помимо прочего, отмечается День библиотек в Беларуси. Так что, в первую очередь, конечно, я поздравляю всех библиотекарей, всех причастных к этому празднику, от небольших школьных библиотек до национальной библиотеки нашей гордости и столичной достопримечательности. Ну и в честь вас, друзья, я подобрала соответствующую песню про книжки о любви. Антон Зацепин, да, ее когда-то исполнял, мы фрагмент послушаем. Ну а что, вообще-то в приличной библиотеке не только умные книжки должны, да, быть, но и расслабляющие, и вдохновляющие, как вариант о любви в том числе. Итак, во фрагменте будет запикано одно слово, ваша задача его вычислить и прислать мне. Сегодня давайте 28-м по счету с правильным ответом, если будете, то заберете два билета на Romantic Collection в Ботаническом саду. Поехали!
1: Какого слова

Ну, заметили, да, что градус романтики у нас сегодня в эфире зашкаливает. Книжки о любви в библиотеках, романтик, киноколлекшн в ботсаду. А ведь еще только вторник, друзья, и надо вот хоть ненадолго, но как-то сосредоточиться на работе. А еще на ответе на это задание. Что было запикано? Мы ждали. Я уже подумала, что вдруг мы забыли что-то запикать, но нет. Был все-таки момент, важно было его схватить, вычислить и прислать мне на Viber Telegram 8029-1010-307 или же на номер для смс 9704. Я побежала отчитывать, вижу уже правильные ответы, середина наполовину, да? 28-го отсчитаю и буду награждать двумя билетами в ботанический.

0: Друзья, не забывайте, что этот сентябрь обещает быть очень ярким и насыщенным для Минска и области. Дожинки, фестиваль Prime Era со звездами 90-х на стадионе «Динамо». А для тех, кто предпочитает романтику и кино, невероятное событие в Ботаническом саду. Вы только представьте, осень, парк. Кино. Центральный ботанический сад представляет Romantic Collection с 18 по 20 сентября. Проведите идеальный уикенд под открытым небом. На огромном экране шедевры мирового кино. От культовой красотки до трогательной истории «До встречи с тобой». Вас ждут красивая музыка, уютные кресла-мешки, яркие фотозоны, фудкорт, конечно же, и большая анимационная программа, что важно для детей, чтобы вы могли спокойно посидеть, посмотреть фильм, а дети при этом возятся с шоу мыльных пузырей. Романтический променад в Ботаническом саду. Приходите всей семьей с 18 по 20 число.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну и напомню, как можно было заполучить в этом часе два билета на это удивительное кинопредставление, назовем это так, Romantic Collection в Ботаническом саду. В честь Дня библиотек в Беларуси мы с вами слушали фрагмент песни Антона Зацепина «Книжки о любви». Одно слово было запикано, ваша задача была его вычислить и прислать мне. Что там Евгений Онегин на самом деле делал с книжками о любви, должны были вы догадаться. И вот такие прислали варианты. Сочинял, любил читать, не мог терпеть. Это было близко, кстати, но нет. Конкретно было слово «ненавидел». Давайте сверим результаты.
1: Правильный ответ.

0: таким ответом ненавидел, нужно было оказаться сегодня 28-м по счету, друзей. Вы мне не поверите, я не знаю, это такое совпадение, случайность, реальность, что это такое, но во фрагменте про Евгения Онегина у нас победил Евгений. Он оказался 28-м по счету, у Евгения последняя цифра номера 2510. Наверное, это все-таки не случайность, не совпадение, а судьба. Так что, Женя, мы вас поздравляем, вас ждет романтик в Ботаническом саду на ближайшие выходные. Ищите быстренько пару, если пока что у вас ее нет, и обязательно проведите там время с удовольствием. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор и расскажет, как воспользоваться билетами.
1: Из песни слов выкинешь.

0: реклама на Минской волне.
1: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какой законопроект приняли в Белоруссии и где установили мировой рекорд.
0: Новости.
1: Беларусь готова обсуждать любые вопросы сотрудничества с США при одном условии. Об этом заявил президент нашей страны на встрече со спецпосланником лидера Соединенных Штатов Джоном Коулом. По словам Александра Лукашенко, речь идет о необходимости соблюдать достигнутые договоренности. Политик отметил, что официальные Минск и Вашингтон уже достигли ряда соглашений в сфере экономики. Теперь власти Беларуси и США оценивают результаты их реализации. Нижняя палата парламента Беларуси одобрила потенциальные изменения закона об идентификации животных. Соответствующий документ содержит ряд корректировок. Например, владелец стада должен будет сообщать об изменениях в поголовье в течение 5 дней. Также правовой акт касается продуктов животного происхождения. Производителей намерены обязать к передаче дополнительной информации о таких товарах. Новшества еще должны одобрить Верхняя палата парламента и президент Беларуси.
0: Новостям в мире.
1: Парламент Украины проголосовал за отставку генерального прокурора страны Руслана Кравченко. Ранее представление об увольнении внес президент Владимир Зеленский. Решение происходит на фоне коррупционного скандала. Согласно последней информации, офис украинского генпрокурора контролировал работу некоторых мошеннических колл-центров и получал с них деньги. Сам Руслан Кравченко покинул Украину на служебном автомобиле. И к новостям в регионе. В Минской области за 8 месяцев благоустроили более 800 объектов инфраструктуры для детского отдыха и спорта. Отремонтировано 545 единиц детского оборудования, еще 126 заменили полностью. В ЖКХ области отметили, что эти меры направлены на безопасность и физическое развитие детей. Работа в этом направлении продолжается. И в завершении выпуска: в Румынии установили мировой рекорд Гиннесса. В Бухаресте построили самый длинный стол из переработанных материалов. Его длина составила 5055 метров. За ним собрались около 20 тысяч человек. Цель акции – собрать средства на строительство детского психиатрического отделения в столичной больнице. Предыдущий рекорд составлял 2782 метра и был установлен в Румынии годом ранее.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Осень горит на МВ-радио.
1: Ну а чтобы эта осень горела еще ярче и сильнее и запомнилась на годы вперед, у нас на МВ-радио много всего придумывается. Например, в этом часе у меня для вас уже готова рубрика «Факт или фейк», в которой вы можете при удачном стечении обстоятельств и вашей чуткой интуиции получить билет в Пиксиленд и добавить таким образом еще один яркий осенний день себе в копилочку. Ну а я, Некроманова, пожалуй, пока добавлю в нее яркий трек от Стромая.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Когда хочется сбежать от домашних дел, от суеты, а у тебя еще и ребенок на руках имеется, от него далеко ты не убежишь, не бросишь же своего любименького, родименького. Так вот, в таких случаях на помощь приходит МВ Радио, конечно же, а ну и Пиксиленд. Вот куда можно сбежать вместе с детьми. Все потому, что Пиксиленд — это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд в ТРЦ Червинский, 3-й этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Факт или фейк?
0: Итак, у меня есть для вас билет в Пиксиленд и интересное задание. Оно сегодня касается нашей столицы Минска, которого, кстати, совсем на днях и день рождения случился. И вот такая новость. Ваша задача — к ней прислушаться и понять, это будет правдивая все-таки информация или выдуманная. Соответственно, факт или фейк я жду от вас в качестве одного из вариантов ответов к нам на единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 28-м по счету с правильным ответом. Заберите подарок — билет в Пиксиленд. Итак, информация такая. Минск вошел в топ-3 самых чистых городов мира. По данным одного американского финансово-аналитического ресурса, столица Беларуси заняла 3-е место в рейтинге чистоты среди 30 крупных городов мира. Представляете, планетушки-матушки. В первой тройке также оказались Сингапур и Токио. Вот доверяете вы этой информации или нет? Прислушивайтесь к интуиции. Я жду от вас факт или фейк на Viber, Telegram 8029-1010-307. Мне нужен 28-й.
1: Факт

0: Вот есть в Минске прекрасная локейшн, где можно провести весело и необычно время всей семьей. И это Пиксиленд. Развлекательный центр для всей семьи. Для вас здесь комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ, интерактивные фотозоны. Пиксиленд в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера.
1: Факт или фейк?
0: Итак, есть у меня билет не на балет, а в Пиксиленд. Ваша задача была проявить свою эрудицию, интуицию, ну или просто методом тыка, ответить на мое задание. Факт или фейк, что Минск вошел в топ-3 самых чистых города мира. Я вам тут вещала, что в этой тройке также оказались Сингапур и Токио. Ну вот Минск ее замыкнул, можно так сказать. Такое приятное замыкание произошло. И это чистая правда, друзья, такая же чистая, как и наша столица, поэтому именно я сегодня принимала как правильный вариант факт, конечно же. Пятерку этих чистейших городов замыкают Киото, это уже после Минска идет в Японии, которая Киото, и Казань, это то, что, естественно, в России. Ну вот, мы можем этим гордиться, друзья. Третье место, оно заслуженное, оно... на минуточку, все-таки почетное. Так что самое главное, победа за этот ответ, что это факт, достается у нас 28-му по счету с правильным ответом. И это Александр, 6466, последние цифры номера. Александр, мы вас поздравляем, вам остается билет в Пиксиленд. С вами в течение некоторого времени свяжется наш редактор и расскажет, как его забрать, как им воспользоваться.
1: Факт

0: Реклама на Минской волне.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
5: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Зимбабве и где провести выходные.
0: Новости.
1: США рассмотрят возможность возврата замороженных средств. Об этом заявил спецпосланник Джон Коул на встрече с президентом Беларуси в Минске. Александр Лукашенко отметил необходимость соблюдать договоренности. В свою очередь, Джон Коул подтвердил, что Дональд Трамп внимательно следит за принятыми в Минске решениями. Напомню, ранее речь шла о средствах в сумме около 45 миллионов долларов, которые остаются замороженными на счетах одного из американских банков. Министр иностранных дел Беларуси провел встречу с заместителем министра иностранных дел Зимбабве. Максим Броженков и Шейла Чикома обсудили реализацию совместных проектов двух стран в ряде сфер. В их числе промышленность, сельское хозяйство, образование и здравоохранение. Также руководители затронули процесс подготовки ко второму заседанию комиссии по сотрудничеству официальных Минска и Харары. Мероприятие должно пройти в Минске в этом году.
0: К новостям в мире.
1: США не намерены вводить жесткое регулирование технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он уверен, что официальный Вашингтон обладает достаточным набором механизмов для контроля нейросетей. Также политик уверен, что жесткие ограничения позволят Китаю обойти США в сфере ИИ. Напомню, ранее руководители нескольких лидирующих компаний этой области согласились с необходимостью замедлить темпы развития алгоритмов. И к новостям в регионе. Стали известны новые подробности областного фестиваля «Дожинки» в Дзержинске. Например, на финальном концерте выступит российская группа «Нана». Также для детей организуют выступления кукольного театра. Желающие, в том числе сами, смогут применить на себя роль артистов «Батлейки». Напомню, областные «Дожинки» пройдут в Дзержинске в эту субботу. И в завершении выпуска: крупный завод по выпуску человекоподобных роботов начал работать в Китае. Предприятие принадлежит компании Юбитех, одному из лидеров в области создания таких аппаратов. Фабрика занимает площадь примерно в 2 футбольных поля. Она может выпускать более 10 тысяч гуманоидных машин в год. Предприятие также обладает высокой степенью внутренней автоматизации. Эксперты отмечают, что запуск такого завода показывает постепенный переход Китая от опытного к серийному производству человекоподобных роботов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 49 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Яна Довбенко расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: привет! Между делом здесь все еще я, Ника Романова, и это час на МВ-радио у нас про кино. И вот как раз в США прошла очередная церемония вручения премии Эмми, на которой отметили лучшие телевизионные шоу и сериалы. И вот кто стал победителем.
1: Дневной сеанс.
0: Абсолютным триумфатором вечера стал комедийный проект «Бухта вдов», собравший 8 статуэток. Это шоу, оригинально сочетающее элементы ужасов, черного юмора и драмы, принесло победу исполнителю главной роли Мэттью Ризу, а также Стивену Руту и Кейта Флинн за роли второго плана. Отдельно жюри отметило операторскую работу и музыку. К слову, Мэттью Риз получил в этот раз сразу две премии. Вторая досталась ему в категории «Лучшая мужская роль» в мини-сериале за роль магната недвижимости Найла Джарвиса в проекте «Чудовище внутри меня». Таким образом, актер впервые в истории Эмми взял две главные награды. Ну а в категории «Лучший драматический сериал» победу одержала «Больница Питт» – медицинская драма о буднях работников скорой помощи. Сериал также получил призы за лучший кастинг и грим. В этой же категории были номинированы «Дипломат», «Позолоченный век», «Рыцарь семи королевств», «Рай», «Одна из многих», «Медленные лошади» и «Друзья и соседи». Ну что сказать, действительно шикарные сериалы отмечены, большую часть из них я посмотрела. «Бухта вдов», «Медленные лошади», «Друзья и соседи», кстати, по-моему, в этом году вышел третий сезон. Это более легкие комедийные варианты, а вот «Больница Питт», «Одна из многих», это более глубокие, я бы даже сказала, социально значимые работы. До остальных я еще не добралась, но подсмотрела уже, про что они. «Рай» — это про политику и постапокалипсис, два в одном флаконе, можно сказать. «Рыцарь семи королевств» — это спин-офф «Игры престолов». «Позолоченный век», как я понимаю, это драма в стиле Бриджертонов. В общем, их назвали лучшими из лучших, ну а наша с вами задача — посмотреть и составить свое собственное мнение. Кстати, может, что-то из этого вы уже оценили? Поделитесь впечатлением. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704.
1: Дневной сеанс.

0: может быть, в чем-то и бывало лучше, но на погоду нам сегодня грех жаловаться. По данным Белгидромета, в Минске переменная облачность, без существенных осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 19-21, вечером плюс 14-16. Ну и примерно так же будет, друзья мои, до конца этой недели. Спасибо за солнце, сентябрь.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

0: Вот мне, как и Карине Ерофеевой, приходится прямо сейчас ставить жирную кропку и прощаться в эфире, но ненадолго. Услышимся теперь завтра в полдень, но на этом развлекательная программа на МВ-радио не заканчивается. Уже вовсю готовится к встрече с вами «Как дома» шоу Вика и Володя. Обязательно дождитесь, что они зря стараются, что ли. Ну, а я, Ника Романова, желаю всем отличного продолжения и завершения этого дня.
1: Пока!

0: на Минской волне.
1: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
3: Мам, открывай карту. Куда поедем?
4: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
5: Хочу в усадьбу Чапских.
4: Тогда я в Троицкий костел.
3: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
2: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марийной Горке. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут Яна Довбенко, расскажу, о чем могут сообщить белорусы и какие объекты обнаружили в космосе.
0: Новости.
1: Систему поддержки детей и материнства намерены изменить в Беларуси. Об этом заявила глава Верхней палаты парламента нашей страны Наталья Качанова. По ее словам, соответствующие корректировки разрабатывают как законодатели, так и представители правительства. Известно, что новшества затронут принципы выплаты пособий по уходу за детьми до 3 лет. Другие детали намерены сформулировать в рамках выездного совещания. Оно должно пройти в Воложине. Комитет госконтроля Беларуси проведет новую горячую линию завтра. Ведомство интересует мнение людей по благоустройству береговых линий водоемов. Например, граждане смогут сообщить об отсутствии оборудованных мест отдыха и захламлении территории. Звонки будут принимать в рабочее время. Также можно обратиться через чат-бот в телеграм-канале комитета. Подробную информацию разместили на сайте ведомства.
0: К новостям в мире.
1: Более 600 иностранных граждан все еще числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале. Об этом сообщают власти азиатской страны. Большинство пропавших – граждане Индии. Вместе с тем, экстренным службам удалось спасти более 300 туристов. Напомню, масштабное наводнение произошло в Непале в конце августа. Жертвами катаклизма стали не меньше 1400 человек. Также стихия нанесла значительное разрушение инфраструктуре. К новостям регионов. Акция «Безопасный обгон» проходит в Минской области. Об этом сообщили в ГАИ. Ежедневно в социальных сетях ведомства будут публиковаться видео с нарушениями правил обгона. Эти материалы поступают от граждан через чат-бот МВД «Мы всегда рядом». Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и не совершать опасных маневров. Инициатива завершится в пятницу. И в завершение выпуска. Астрономы обнаружили почти 30 ранее неизвестных объектов в Солнечной системе. Речь идет о космических телах за орбитой Нептуна. Специалисты считают, что найденные элементы появились еще во времена зарождения нашей звездной системы. Объекты могли стать полноценными планетами, однако по ряду причин такой процесс не произошел. Ученые намерены изучать тела, поскольку их формирование в столь отдаленном регионе довольно необычно.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса. Минская правда. Газета, которая нужна.
3: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию. Днем от 19 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: 97.4 FM.
1: Look what you've done for me. All of this effort.

0: Категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Леди Гага впервые стала мамой. 40-летнюю звезду ее возлюбленного Майкла Полански заметили во время прогулки, а на руках у певицы при этом был грудной малыш. Интересно одно, то что Леди Гагу никто не видел до этого беременной. Возможно, ребенка могла выносить суррогатная мать. В соцсетях певицу уже активно поздравляют с долгожданным материнством, однако официального заявления об этом от нее или ее представителей пока не было. Участник реалити-шоу и спортсмен Торнике Квитатиани официально женился. Свадьба прошла 10 сентября в грузинском стиле и с большим размахом аж на 350 человек. Среди звездных гостей были Павел Мамаев и Курбан Амаров. Известно, что новоиспеченная жена Торнике Диана младше его на 13 лет. Сначала их пытались познакомить родственники, но с первого раза он ею не проникся. А потом сам наткнулся на ее страницу в соцсетях и вон как завертелась. Сам решу. Анна Семенович выходит замуж. Предложение руки и сердца экс-солистки группы «Блестящие» сделал ее возлюбленный бизнесмен Денис Шрейер. Для Анны это замужество станет первым в жизни, а вот про избранника известно, что он только что развелся в этом году. С корабля на бал, получается. Ну или из огня, да, в полымя. Ладно, не завидую. Он ей кольцо еще за 8 миллионов подарил. Можно и на бывший брак глаза закрыть.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Наши на Минской волне.

0: Дома на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

планировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают водители и какой завод построили в Китае.
0: Новости.
1: Предложения по корректировке законов могут основываться на анализе обращений в Совет Республики. Об этом заявила председатель Верхней Палаты Парламента Наталья Качанова. С начала года депутаты рассмотрели около 4000 обращений и провели более 400 личных приемов. Постоянным комиссиям поручено анализировать обращения и выходить с предложениями по изменению законодательства. Например, ведется работа над правовыми актами по алиментам, повторной господдержке при строительстве жилья и обращению с животными. Риск встречи крупных диких животных на дорогах увеличивается в Беларуси. Об этом сообщили в Минлесхозе. В ведомстве отмечают, что сейчас активными становятся олени и лоси, особенно в темное время суток. Потому водителей призывают быть особенно внимательными в сумерках и ночью. На дороге также могут выходить медведи и волки. Их численность растет, и хищники все чаще выходят с привычных территорий.
0: К новостям в мире.
1: Москва поддерживает идею президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что при перемирии Россия насытит внутренний рынок, однако не решит проблем мирового рынка нефтепродуктов. Для стабилизации рынка необходима безопасность морских перевозок нефти и отмена антироссийских санкций. Пресс-секретарь также сообщил, что Украина минувшей ночью пыталась нанести удар по одному из российских энергообъектов. К новостям регионов. Дорожное движение ограничат в Дзержинске с 17 по 20 сентября. Об этом информирует ГАИ. Ограничения связаны с проведением областного фестиваля «Дожинки». Так, полностью будут закрыты улицы Маркса, 1-я Ленинская, 2-я Ленинская и Ленинградская. Кроме того, частично перекроют участки на улицах Октябрьской, Первомайской, Советской, Горького, Молодежной и Толстого. Ознакомиться с картой ограничений можно на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Первый в мире завод по массовому производству роботов открыли в Китае. Предприятие рассчитано на выпуск до 10 тысяч промышленных гуманоидных роботов в год. Завод способен собирать одного робота примерно каждые 10 минут. Управление ведется через цифровую систему, при этом каждый робот получает уникальный номер. Готовое устройство проходит более 4 часов комплексных испытаний.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Будем здороваться, да, Вик?
2: Конечно, Володя, тем более вторник, день недели, который мы все долго ждали, самый трудоспособный.
1: Вот, я только хотел об этом сказать, что мы вчера так понедельник вот загнобили, что вторник просто пришел и сказал «Здравствуйте».
2: Но мы говорим «здравствуйте» всем, кто проводит этот вечер на Минской волне.
1: Абсолютно
2: и вообще
1: верно.
2: По статистике именно во вторник вечером люди массово осознают всю суровую реальность бытия.
1: Да, я могу тебе только одно сказать, что для меня вторник — это вот второй глубокий вдох, поскольку в понедельник я уже так сильно выдохся, что во вторник мне просто нужно чем-то подкрепиться. Знаешь, чем? Я думаю, хорошей музыкой, хорошим расположением духа, а самое главное, конечно же, зарядкой.
2: Ну, я, кстати, сегодня сделала зарядку. Угу. Кто-то начинает заниматься йогой, кто-то учит китайский, а кто-то разобрал, возможно, балкон за один вечер вчера или сегодня утром сделал это. Поэтому, друзья, мы вас с этим поздравляем, чем бы вы ни занимались, потому что это идет во благо вам, вашему здоровью и вашим близким.
1: Я тебе... Вот как я громко думаю, я уже это понял. Я тебе про балкон не рассказывал ничего.
2: А я чувствовала.
1: Чувствовала?
2: Я чувствовала, что балкон, ты вот дошел до него.
1: Солнце, понимаешь, светит, и думаю, а почему бы нет? И нет, не все, не закончил, не успел, уехал на работу.
2: Ну, я теперь буду проезжать по Минску и обращать внимание на балкон. Если они будут все чистыми, ни одного велосипеда, ни одной коробки.
1: Николаевич поработал.
2: Николаевич поработал, и все слушают Минскую волну, и
1: да,
2: все наводят там порядок.
1: Правильно.
2: Ну а что?
1: Ну.
2: Погода шепчет, солнце светит, мы билеты на выставку «Небо, река» разыгрываем.
1: Вот, самое интересное впереди, оставайтесь с нами, у нас перепелка, а дальше поговорим, конечно, о новостях, ну, в юморном форме. Так что, Вика Красовская,
2: Володя Николайчик,
1: мы начинаем «Как дома шоу».
0: «Как дома шоу» на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Проверка.
1: Ни для кого не секрет, если вы являетесь человеком, который ходит на выставки, посещает какие-то мероприятия, общем, для духовного развития.
2: Да, я только хотел сказать, быть в середине всех вот этих мероприятий, это интересно. Это бомонд, да. Короче говоря, такой серьезный, да?
1: А я считаю, надо прикасаться к высокому и надо находить места, куда надеть свое самое лучшее платье, куда надеть свои шпильки. Когда ты последний раз выгуливал свой смокинг?
2: Ну, в прошлой жизни.
1: Кольчужка уже маловато, возможно.
2: Подсела.
1: И не говори, что ты постирал его, потому что все смокинги носят в химчистку.
2: Конечно, да.
1: Но есть такие хозяйки, как я, не могут и постирать. Но не об этом сейчас. Не об этом речь.
2: Давай.
1: Я расскажу о том, что выставка «Небо, река» продлилась до 8 ноября. О. Кстати, это будет последний сезон в Минске, она больше не повторится. Поэтому успейте посетить уже сейчас, чтобы потом не жалеть, что опоздали. «Небо, река» — это уникальный мир в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетители ждут более 20 интерактивных инсталляций. 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Знайте адрес: проспект Машерова, 15/1. У нас 2 билета.
2: Замечательно. И я могу сказать о том, что за это нужно посражаться. В нашей перепелке сегодня, как никогда, мне приятно говорить о том, что я встретил искусственный интеллект по имени Т. Да, его просто так зовут, Т. Ну, ты представляешь? Да. Вот. И мы с ним договорились о том, что он возьмет известнейшую композицию из даже где-то конца 80-х, сделает современную обработку, не трогая текст, только музыку поменял. И я сказал ему: я тебе даю добро. Вот, пошел процесс, и вот что получилось. Вы сейчас услышите, но перед этим я напомню, что вы услышите композицию, она полностью переделана искусственным интеллектом. Ваша задача — узнать, кто первый исполнял эту композицию и как она называется. Дальше. 8029-1010-307 — заветные цифры нашего Вайбера и Телеграм, которые, в принципе, вы туда можете отправлять сообщения свои, правильно, неправильно, я не знаю. Мы еще не включали эту копию, как говорится, нетленочки. Но и Вика, помоги мне сегодня. Какой же номер победный? Какая цифра у нас будет победная?
1: А ты знаешь, что кругом знаки. Я их вижу, я их чувствую.
2: Да, ну-ка.
1: Я вместе с Вселенной на одной ноге, как говорится. Потому что сегодня 15 сентября.
2: Фарватер.
1: Именно. Это число разделило сентябрь на до и после. Поэтому давай следовать нашим традициям.
2: Как и все остальные, да. Числа. Ладно, давай будем следовать. Итак,
0: перепелка.

0: лечит.
1: А нас лечить не надо, как говорится, абсолютно, мы вас сами подлечим, если
2: конечно.
1: Надо.
2: Словесно. И, как говорится,
1: подарками, Володя, положительными эмоциями. Мы же с тобой...
2: Мы же тут начали с этого программу нашу, конечно.
1: Мы с тобой современный пауэрбанк.
2: Эх, давай-ка, сколько там вольт?
1: Неважно. Сколько можно в самолете провозить, столько и даем.
2: Ты про литры, что ли?
3: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив Знаменского агро поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
3: Откройте для себя «Свою Беларусь». Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». «Свое» значит лучшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: меня не перестает просто удивлять и радовать, это Вика Красовская. Сегодня она пришла с таким замечательным настроением. Ну, знаете как, хотите вы улыбнуться, погладьте ежа. Вот то же самое сегодня у меня с Викой.
1: Ну, неправда. Правда, все правда. Хорошо было, это все. Банки виноваты, их приложение. Но не об этом будем вести речь.
0: Ну, молодец.
1: Володя, я все умею, все могу, меня не остановить. Я как бронетранспортер.
0: И как искусственный интеллект. Его тоже нельзя было остановить. Я ему говорил, не бери такую известную композицию. Все равно он взял, все равно он сделал. И самое главное, все равно мы ее сейчас услышим.
2: Перепелка.

0: Ну что, лечит, не лечит, но мы давай включим все-таки оригинальную версию, и я назову
1: вот,
0: имя победителя.
1: Вот, бальзам на душу, да? Давай.
2: Оригинал.

0: Володя, я не знаю, куда мне больше захотелось, чтобы такси увезло. То ли в Петербург, то ли «Три мушкетера» пересмотреть.
1: А я вот хотел тебя спросить, просто как давно ты вообще пользовалась такси?
0: Давно.
1: Давно, да?
0: Да, я
1: давно. Ты сингер, ты управляешь своим бибиком, да?
0: Ну, я люблю, но такси я тоже очень люблю.
1: Серьезно?
0: Особенно, когда оно не очень дорогое. Особенно, когда идет дождь, когда тебе не надо ехать в другой конец города.
1: Да, согласен.
0: И когда можешь позволить себе комфорт. А приедет комфорт плюс.
1: Плюс, да. И тут как раз включается композиция Михаила Боярского «Зеленоглазое такси».
0: Да, ну раньше они все были зеленоглазыми. А теперь они всех цветов, которые вы только хотите. Хотя
1: в общем,
0: пары...
1: шашечки. Тебе или ехать, или шашечки, да? Я знаю этот анекдот.
0: Ну, давай я назову все-таки имя победителя. Он соответствует своему имени. Он мой тезка.
1: Да.
0: И зовут его Виктор. Последняя цифра номера 3901.
1: Удивило. Я знаю, где Виктор вот отдохнет, могу тебе сказать. Да?
0: До 8 ноября, Виктор, вы можете брать такси, вы можете ехать на своем транспорте, вы можете.

0: прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера.
1: Мы с тобой подняли вопрос такси, да? Mm-hmm. Вот. Сейчас у наших соседей прибалтов будет проблема с такси и вообще с направлением. Знаешь почему?
0: Почему?
1: А мы расскажем буквально через несколько композиций, что происходит там на картах.
2: Весело и шумно, как дома.

0: Новое радио. В курсе дела. Реклама.
1: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая. И теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Как дома шоу на 97.4 FM. В курсе дела.
1: Володя, у меня к тебе вопрос. А ты знаешь, как теперь ехать по латвийским трассам?
5: О, ну это я знаю, Вик. Ну, выбираешь в навигаторе, включаешь приятную музыку и едешь по указателям. Там же две трассы. Е-22 и Е-77. А что-то случилось?
1: Нет, Володя. Власти Латвии решили, что международный статус статусом, а название российских и белорусских городов с дорожных знаков надо стереть.
5: О.
1: Министерство сообщили, они подготовили там целый план, так что теперь не будет надписей «Москва», Витебск, на дорогах, они там запутают, наверное.
5: Подожди, то есть едешь ты как-нибудь там по европейскому маршруту, ну, куда-нибудь, неважно, это, вот, смотришь на указатель, а там вместо конечной точки интригующей ничего?
1: Ну,
5: или там просто надпись «Куда, не зная куда».
1: Ну да, вот как катятся куда-то и не знают куда. Но смысл в чем? Вместо городов там будут указывать конкретные пограничные КПП или крайние латвийские деревушки.
5: Ага.
1: Логика железная. Раз границы толком не работают, то и городов за ними как бы и не существует. Конечная точка маршрута – это шлагбаум.
5: Ну как понятно, вот. На самом деле, действительно гениальный стартап. Но могу тебе только одно сказать, что на самом деле вот на это собираются потратить аж 120 тысяч евро.
1: То, что знаки менять будут.
5: Да, вот именно. Так что ищем профессионального стирателя букв. Оплата сдельная. Ну, меньше букв, меньше расходов.
1: Ну да, минимализм же все-таки в моде, да, поубирают все. Но, правда, водителям фур и туристам теперь придется развивать интуицию и экстрасенсорные способности. Едешь по приборам и надеешься, ну, может, на солнце, что куда оно там развернется.
5: Или по большой медведице.
1: Ну, вот,
5: в общем, так, в эпоху навигаторов делай, не делай, трать, не трать, но они приведут туда, куда надо.
1: Ребята, Москва и Витебск останутся. Ориентируйтесь на нас.
5: А наш навигатор приведет чудо. Правильно, к новостям.
1: Обязательно дождитесь. Мы с Володей еще вернемся. Не забывайте подписываться на все социальные сети. Мы только что выложили сторис с Володей. Поэтому ставьте лайки и никуда не переключайтесь.
5: Вот она всегда так. Она прихорошилась, а меня вот без
1: пуд... Как есть.
5: Да, ну вот так всегда.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сей час в Минской области от 19 до 21 градуса со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, чем недовольны полицейские во Франции и какого робота протестировали в Китае.
0: Новости.
1: Беларусь и Мьянма намерены развивать сотрудничество в агропромышленной сфере. Об этом шла речь на рабочей встрече заместителя министра сельского хозяйства нашей республики с коллегой из далекого государства. Товарооборот между странами за 7 месяцев года вырос более чем в 2 раза. Беларусь поставила в Мьянму 800 тонн сухих молочных продуктов и 500 тонн сыворотки. Стороны обсудили поставки сливочного масла, мясной продукции и рапсового масла, а также подготовку аграрных специалистов. Отмечу, Мьянма заинтересована в белорусских технологиях в животноводстве и переработке молока. Более 18 тысяч учащихся получили школьные наборы в рамках кампании «Соберем детей в школу». Об этом сообщили в организации «Белорусский Красный Крест». В этом году поддержку к школе получили на 4 тысячи детей больше, чем в прошлом. Помощь оказывали почти 3 тысячи волонтеров. В Красном Кресте отметили, что дети получили все необходимое для учебы.
0: К новостям в мире.
1: Более 10 тысяч полицейских вышли на акцию протеста во Франции. Об этом сообщают СМИ европейской страны. Правоохранители требуют повышения окладов и улучшения условий труда. Прежде всего, работники настаивают на повышении надбавки за опасность работы. Отмечу, полицейские намерены провести новую демонстрацию, если переговоры с МВД не принесут результата. К новостям регионов. Плановая проверка системы оповещения пройдет в Минской области завтра. Об этом сообщили в МЧС. Ведомство будет включать электросирены с 9 утра до часу дня. Спасатели подчеркивают, при звуковых сигналах гражданам не нужно выполнять какие-либо действия. И в завершение выпуска. Пожарного робота-собаку протестировали в реальных условиях в Китае. Об этом сообщают местные СМИ. Робот разработан для работы в зонах повышенной опасности и может заменить пожарных при разведке. Он обнаруживает источник огня в густом дыме, находит пострадавших и передает данные в реальном времени. Термостойкий комплект позволяет роботу работать при температуре до 500 градусов в течение 2 минут. Разработчики отмечают, основная задача устройства – снижать риски для спасателей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Так уж вышло, что мы с Володей будем вестниками не самых хороших новостей, потому что сервис это Яндекс, правда. Вот на него сразу хочу переложить всю ответственность.
2: Все, прям знак такой здоровый.
1: На него
2: эти пинать
1: все...
2: туда.
1: Да, 7 баллов он говорит, мы ничего сделать не можем. Тучи развести руками, как смогли, так и сделали. Пожалуйста, получите, распишитесь.
2: Солнышко прикормили на пару дней, так что все хорошо.
1: Это мы договорились. У нас есть связи. Ну а по поводу пробок нет у нас никаких договоренностей, мы вам не обещали. В общем, 7 баллов, да, Первомайское и пересечение Пулихова. Вам отдельный привет, там произошло ДТП, объезжайте данный участок. Проспект Независимости, перекресток с улицы Ленина и в сторону Якуба Колоса. Там произошло ДТП, серьезный затор на круговом движении непосредственно на площади Победы. Ну и Янки Купалы, наша любимая улица, даже со стороны Сторожевской затруднено движение. И, конечно же, улица Максима Богдановича. Со стороны улицы Гекала на проспект имеется затруднение, ну и еще в районе, ну, если по Ленина мы спустимся ниже, а точнее ближе к улице Аранской, а точнее Смоленской, там лучше тоже не находиться, сейчас серьезнейшая пробка.
2: Ну, мне проще, наверное, назвать, где не отмечено красным. Вот.
1: Что хочешь называть?
2: Вот, кольцевая внешняя абсолютно остановилась по причине следующей. 6 ДТП. 6. Ни больше, ни меньше. Долгиновский тракт. Это внешняя кольцевая и внутренняя кольцевая до Логойского тракта и до практически до проспекта Победителей. А все остановилось. Дальше, если идем ближе к проспекту Независимости, то от Логойского тракта внутренняя кольцевая и до Партизанского проспекта тоже все стоит. 2 ДТП и ремонт дороги. Еще ниже пошли уже Игуменский тракт. Дальше кольцевая, внутренняя и внешняя Малиновка. Все остановилось. 2 ДТП. Один фрагмент, один, где можно двигаться с разрешенной скоростью, это от Малиновки до Каменной Горки. Все остальное, извините, красный свет.
1: В любой непонятной ситуации надо что сделать?
2: Подумать об этом завтра или сменить шапку?
1: Нет, Володя, надо поесть.
2: А, ты про это?
1: Конечно.
2: Это да. Я думал, ты хочешь, как великая там из «Унесенных ветром». Я подумаю о завтра.
1: Я не великая. Я, наоборот, человек максимально приземленный. Ты знаешь две мои слабости.
2: Да.
1: Я люблю поесть.
2: Угу. И
1: я
2: поспать.
1: Нет.
2: Да.
1: Ну, не так.
2: Это третье.
1: Нет, это третье. А второе? Ты пропустил второе.
2: Ты любишь красивые вещи.
1: Вот. Поэтому готовить мы будем с тобой крем-суп, который называется крем-велюр.
2: А, вот. Все, теперь понял. Все.
1: Закрутила я, да?
2: Ты вообще копанула глубоко. Хорошо, давайте через парочку минут буквально встретимся и разыграем. Разыграем, кстати, очень интересный билет. А куда? Все расскажу.
0: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну что ж, будем действительно готовить, но не просто так. Я хочу сказать следующее, что за эту готовку, а Вика уже рассказала, что это крем-суп велюр у нас,
2: ну,
1: да,
2: почти.
1: В меню.
2: Ты почти запомнил.
1: Ну я почти, а что, а ты неправильно сказал.
2: Ты вообще высокую кухню сейчас всего мира обидел.
1: Да.
2: Это суп-пюре, который называется крем-велюр. Попробуй, не запомни.
1: И вот попробуй и скажу, что ну так себе. Ладно, в общем, а знаешь, на что я скажу лайк, действительно? На то, что кто-то, кто сможет с тобой побороться в нашей программе, вот, да, 24 числа сентября уже займет себя, и не один. У нас есть два билета на самую известную и любимую оперную классику на Минской сцене. Итак, 24 сентября Большой театр Беларуси приглашает на оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин». Зрителей ждет, ну, прям-таки постановка Анны Моторной. И, конечно же, великолепнейшие декорации. Но самое главное я могу сказать о том, что Евгений Онегин в Большом – это не просто так. Его нельзя пропустить. Поэтому мы приготовили два билета.
2: Два билета, я считаю, на Евгений Онегин,
1: да,
2: на эту шикарную постановку, если вы хотите вот прикоснуться к высокому, к прекрасному. Да, Володя, не прикасайся к микрофону, который бьет током.
1: Не буду.
2: Володя попытался, у него не получилось. У вас все сложится.
1: Я сейчас резиновые перчатки надену, и все будет хорошо. Дай мне, пожалуйста, только разложить вот это вот, прям-таки то, что ты приготовила. Итак, ингредиенты есть у нас? Или ты хотела...
2: Ингредиенты есть, я напомню правила.
1: Да.
2: Я читаю рецепт супа-пюре, крем-велюр, добавляю туда что-то лишнее. Угу. Ваша задача предположить, что идет не в составе, что я вот просто так решила...
1: Ну, как... Экспериментнуть,
2: чтобы потом все дома сказали, что это было вообще такое. Вы должны догадаться и прислать ответ либо в Вайбер, либо Телеграм.
1: 8-029-10-10-307. А поскольку сегодня фарватер сентября, 15-е сообщение, если оно будет победным, ну, если правильно, значит, будет победным. Так?
2: Все просто.
1: Отлично,
2: поехали.
1: Давай.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления супа-пюре крем-велюр нам понадобится белая фасоль, репчатый лук, чеснок, куриный или овощной бульон, сливочное масло, сливки, трюфельное масло, томаты, хрустящие сухарики, они же крутоны, веточка тимьяна для украшения, соль и белый перец по вкусу.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM.
1: Ну, было да, вкусно, было вкусно. Да. Мы сегодня прошлись по высокой кухне, хотя она доступна каждому. Готовили суп-пюре крем-велюр.
2: Да, в нашей программе.
0: Что не так у шефа?
1: Все совпало у некоторых наших слушателей.
2: Да, кстати.
1: Я не давала экскурс в историю этого супа. Почему он так называется? Специально, умышленно. Я такая сегодня.
2: Но... Слушайте, вы не представляете, она такая загадочная, я говорю. Это
1: рассказываю.
2: Как лежа гладить.
1: Ну, вот смотри, я запутала людей. У меня получилось. У меня был такой план, я его придерживалась.
2: И получилось, да.
1: Получилось. Рассказываю. Я прочитала рецепт классического крема велюра и добавила что-то лишнее. Рассказываю, что туда ни в коем случае не идет красная фасоль, потому что белая фасоль, вот она и отражает тот самый велюр, нежность, потому что красный цвет, ну, после, сами знаете, варки,
2: ну, не назовешь такой, его. Да, красным.
1: Вот как-то, да, он выглядит максимально серым, как-то вот неаппетитно выглядит, поэтому обязательно нужно брать исключительно белую фасоль. И раз уж я заговорила о красном цвете, то и томаты не идут в состав классического супа, потому что, ну, они дают кислинку, и вообще она там не нужна. А на самом деле он насыщает хорошо этот суп, потому что, ну, фасоль, мы понимаем, это растительный белок. Володя, исправь меня, если я не права.
2: Нет, все правильно.
1: Да. И еще плюс клетчатка.
2: Да.
1: Поэтому он и насыщает, и выглядит тоже максимально торжественно. А вот для того, чтобы сделать его дорогим и продавать в ресторанах высокой кухни.
2: Ну-ка.
1: Ну, как бы в 15 раз дороже, чем стоит.
2: Там вот, крутон добавили.
1: Ну, крутон – это сухарики.
2: Да, я знаю.
1: Ладно, ими нас уже не удивишь. А вот для того, чтобы его сделать дороже, рестораторы стали добавлять трюфельное масло.
2: Конечно.
1: На самом деле продукт специфический, не для всех. Я люблю трюфельное масло. И вот иногда заходишь в кафе, в ресторан, где вот блюдо с ним выносят, ты всегда этот запах ни с чем не перепутаешь.
2: Это правда.
1: Подруга, которая говорит, здесь где-то трюфельное масло, пойдем отсядем. Я не могу здесь находиться.
2: Серьезно?
1: Поэтому, ну, это на любителя.
2: Вот так вот?
1: Ну да, ну, а я люблю. Поэтому...
2: Мне кажется, что это очень даже нормальный запах.

0: Я уверен, вы найдете человека, с которым можно будет прям-таки красиво, замечательно выйти в свет и, конечно же, побывать в Большом театре Белоруссии, который пригласит вас, поскольку вы уже победительница, на оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин». Вот так вот. Ну что ж,
1: ну, у нас... новости у нас впереди тоже не менее интересные.
0: Да.
1: Ну, в общем, оставайтесь вместе с нами, мы слетаем чуть подальше, но будет точно весело.
2: Вкусно и ароматно, как дома. Слушаем наше

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Ну что, Володь, давай. На часах 18:48. И вот вопрос, ты готов к модной революции на улицах Лондона? Да, у нас сегодня немножко о моде.
2: Так, ну да, вообще-то я не знаю. Мне кажется, что елизаветинский воротник снова в тренде. Или британцы решили переодеть Биг Бенд в гигантский свитер?
1: Ну почти. Межпартийная группа британских депутатов официально потребовала от Министерства обороны заменить знаменитые гигантские шапки королевских гвардейцев. Они хотят полностью убрать канадский медвежий мех и перейти на искусственный.
2: Ого.
1: Сказали, что в 26-м году негоже ходить с дикой природой на голове.
2: Ну, логично, хотя, с другой стороны, эти шапки – главный символ британского консерватизма. Они же весят килограмма 3, а лето в них, наверное, можно, ну, филиал сауны открывать, если мех заменят. На синтетику гвардейцы, во-первых, выдохнут, во-вторых, ну, начнут слегка биться током, как мой микрофон. И статическое электричество, в принципе, ветром не сдует. Представляешь, караул у Букингемского дворца, который искрится ночью в темноте.
1: Ну, и, кстати, экономия хорошая.
2: Да.
1: Депутаты посчитали, что одна такая пушистая шапочка обходится британскому бюджету больше, чем 2000 фунтов стерлингов. За эти деньги можно купить, ну, не знаю, машину или Володю на дачу вот снарядить на несколько сезонов.
2: Да, 5 сезонов, я уже посчитал. Представляешь? Вот, 2000 фунтов. На своей даче я такую зону барбекю отгрохаю, что гвардейцы сами приедут ко мне и маршировать будут за шашлык. Ну, в общем, зоозащитники, я их так называю, да, это вот компания, это Ретта. Они уже разрабатывают водонепроницаемый эко-мех. Говорят, выглядит точь-в-точь, как настоящий мех, только, ну, скажем так, не совсем красиво.
1: Ну,
2: вот
1: это
2: так,
1: мягко говоря. Но я еще вспоминаю времена, когда девушек в натуральном мехе, вот ты выходила в шубе, там, писец, норка,
2: знаю, да,
1: забрасывали мукой, томатным,
2: да, там,
1: соком,
2: да,
1: обливали,
2: да, краской
1: яйцами.
2: Обливали, да.
1: И причем это суперзвезд, там, по-моему, Кейт Мосс пострадала, еще кто-то, ну, много кто. А это защитники. Так вопрос в студию. А почему тогда этих стражей Букингемского дворца не закидали?
2: А я тебе просто расскажу. У них наготове автоматы.
1: Не, ну все равно.
2: Те в них банку, а эти в них, ну, ты знаешь что, штык.
1: Ну, опять же, двойные стандарты. То, что оружие в руках, значит, все, они боятся уже за медведей бороться.
2: Ну, с другой стороны, сейчас получается, что у всех будет плюшевый чебурашка, правильно?
1: Да, а чебурашку тоже жалко. Как говорится.
2: Ну,
1: зачем ты вот такие мне ассоциации теперь? Я буду их представлять с чебурашкой на голове.
2: А это же здорово. Чебурашка 3 выйдет в Лондоне.
1: Ну, в общем, да. Мы с Володей тут и не такого нафантазировать можем. Но самые актуальные, свежие новости обязательно дождитесь в эфире от Яны, да, в Бенка.
2: Абсолютно верно.
1: Ну, а мы еще целый час проведем вместе с вами. Не забывайте наши вайбер, телеграм 8029-10-10-307. Если хотите передать привет, поздравления, да и нам что-нибудь хорошее написать.
2: Мы с этим справимся. Справимся! Вика Красовская.
1: Володя Николайчик.
2: Ну, очень скоро вернемся.
0: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Сколько можно?
4: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
5: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank HOKO и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
4: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
6: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
7: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
8: Я знаю законы нашей страны.
9: Я знаю законы нашей страны.
10: И я знаю законы нашей страны.
8: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
11: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой объект появился в Дзержинске и что выяснили китайские ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси одобрил проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Уругваем. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Документ направлен на углубление экономических связей между двумя странами. Соглашение предусматривает обмен информацией о торговых возможностях и расширение торговых потоков. Также планируется создать межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству. Порядок проведения конкурсного отбора для занесения на республиканскую доску почета утвержден в Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ определяет общие требования к отбору среди регионов, городов и организаций. Теперь конкурс среди организаций будет проводиться в целом по ней, а не по отдельным подразделениям. Также установлены условия, при которых отбор не проводится по отдельным номинациям. Отмечу, определен перечень документов и показателей для участия.
0: К новостям в мире.
1: Цена бензина премиум-класса в Германии достигла рекордного уровня. Об этом сообщают СМИ. По данным всеобщего немецкого автомобильного клуба, средняя стоимость топлива превысила 2 евро за литр. При этом цена дизельного топлива пока сохраняется на прежнем уровне. Причиной роста цен стало обострение ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива. К новостям регионов. Новую тематическую локацию «Время читать» открыли в Дзержинске. Об этом сообщили власти центрального региона. Теперь любой желающий может оставить или почитать книги. Открытие объекта символично провели в День библиотек. Напомню, город готовится к фестивалю тружеников села. Он пройдет 19 сентября. Хедлайнером вечернего концерта станет группа «На-на». И в завершение выпуска. Просмотр спортивных роликов на YouTube не повышает физическую активность. К такому выводу пришли ученые из Китая. Исследователи опросили студентов в возрасте от 20 до 29 лет. Оказалось, что мотивация к просмотру видео не переходит в реальное занятие спортом. Авторы рекомендуют добавлять в ролики практические планы тренировок и ссылки на спортивные объекты. Это поможет зрителям перейти от пассивного просмотра к активным действиям.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 61 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97,4 FM.
1: Володя, на часах 19.09. Мы с тобой плавно, медленно, рационально иногда местами передвигаемся, переплываем, перекатываемся, у кого как получается.
2: К концу дня я понял, что с настроением Вики. Она просто хочет спокойствия и уравновешения, правильно?
1: Ну да, ты знаешь, я иногда обращаюсь к Дипсику, вот, к такому нашему персональному психологу, чтобы он мне расшифровал все мои желания, хотелки, как говорят сейчас модные блогеры. И в целом мы же люди, которые много потребляем. Каждый день это
2: есть
1: может
2: такое.
1: Быть в виде контента, это может быть в сфере услуг, либо ну, просто количество товаров и продуктов, которые мы заказываем, которые нам не нужны. Мы перенасыщаем свою жизнь и, возможно, закрываем какие-то реальные, глобальные дыры в нашей жизни. Ну, я так вот подошла.
2: Ага, и поднимаем экономику страны. Я знаю.
1: Это тоже. Но тут вопрос не о том, если бы вот сейчас наши бабушки, дедушки узнали, сколько товаров мы каждый день заказываем на маркетплейсах, каждый день покупаем в магазинах, у них бы волосы дыбом стали. Ты вспомни, как бабушка, покупая пакет молока, что делала с этим пакетом?
2: Как
1: она
2: что?
1: Его мыла,
2: сушила и использовала под крупы. Ну,
1: представь
2: или,
1: себе.
2: Или еще под что-нибудь
1: да,
2: там, я не знаю.
1: Они
2: да.
1: точно как-то использовались. То есть то поколение
2: но
1: еще не знало.
2: Но то время
1: да.
2: были такие пакеты. Всем пакетам пакеты.
1: Все не слышали еще про... Ну, как бы знали наверняка, но не задумывались о проблемах экологии, которые сейчас вот во всем мире стоят на месте, на первом.
2: Да, мы задыхаемся просто от пластика. Ничего не сделаешь. И от всех остальных переработок, кстати, тоже задыхаемся.
1: Многие люди, ну, давай так, ближе спустимся, мои даже подруги, мои знакомые берут аскезу от покупок для того, чтобы...
2: Вау!
1: Год, есть челленджи, я видела челлендж, год без покупок. Ты целый год не покупаешь ничего лишнего. Ну, я не говорю про базовые продукты.
2: Я понял, о чем.
1: Ты не покупаешь одежду, вот есть такой челлендж. Давай, целый год не покупаешь одежду. Я хотела бы в нем поучаствовать. Я еще думаю об этом, а когда мысль закралась у тебя в голову, она, возможно, прорастет.
2: Вика.
1: Володя, может такое быть.
2: Красовская о красоте будет отсутствовать на Минской волне. Ну, я стихами уже начал говорить, понимаешь ты?
1: В общем, мы затронули тему про покупки и их индекс полезности.
2: Это да. Здесь нужно, конечно, понимать, что ты покупаешь, что тебе нужно и... Может, это спонтанная покупка.
1: Они,
2: например...
1: все, они все спонтанные.
2: Серьезно?
1: Они даже, когда ты лежишь в кровати, они все спонтанные, потому что в моменте тебе резко...
2: Убери телефон и маркетплейс закрой.
1: Смотри, тебе резко захотелось купить соковыжималку. Ты решил, что с этого дня ты будешь пить исключительно морковный сок каждое утро.
2: Как ты меня читаешь? У меня такое было.
1: Ну, это у всех было, Володя.
2: Так а что, сейчас эта соковыжималка на третьей полке на кухне стоит?
1: На балконе.
2: Ну, у меня на кухне.
1: Ну, ты не так далеко еще убрал ее. Ну, возможно, через год она будет на балконе.
2: У меня есть дача, и там есть яблоки.
1: Кладбище всех ненужных приспособлений,
2: мы знаем. Ну, это тоже там, да, иногда бывает.
1: В общем, друзья, пишите, ваша самая глупая и самая гениальная покупка в жизни, то, чем стоит похвастаться. Может, вы, так как и я, хотите участвовать в челлендже «Год без вещей». Ну, а тебе хватит, что у тебя курток нет, сапог нет, все есть.
2: Все есть.
1: У нас все абсолютно.
2: И плюс, мы же не дети, которые, знаешь, купил кроссовки вот сегодня, а на завтра уже там палец вылезает.
1: Да, уже они растут сейчас тоже на определенных продуктах еще быстрее. В общем, обсуждаем важное. 8-029-10-10-307. Обязательно пишите свои истории, мы расскажем своих еще больше.
2: Да, так что оставайтесь с нами, еще час поразговариваем.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: Первое радио. Батл мнений.
1: Ну что, смогли бы вы участвовать в челлендже, не покупать что-нибудь, например, одежду целый год? Вообще ни разу.
2: Я могу
1: ничего.
2: Тебе только сказать о том, что, ну, наверное, я бы смог, но уверен, что сломался. Хотя ты знаешь, что я держусь в своих рамках очень давно.
1: Угу.
2: Джинс у меня море. Баек море, маек море, кроссовок море.
1: Хватит тут козырять не надо. Мы здесь обсуждаем глобальные проблемы человечества.
2: Ну, я же
1: индекс полезности ваших покупок. Самая глупая и самая гениальная покупка в жизни.
2: Ну, давай, я знаю твою гениальную покупку в жизни. Точнее, не в жизни, а вот, скажем так, последних 4 месяца мне постоянно кроссовка говорит только одно. Купи организатор в холодильник.
1: Я буду петь оды, руки целовать тому человеку. Вот если у вас нет органайзера для холодильника...
2: Ну, органайзер, ладно. Органайзер.
1: Ну, пусть будет организатор. Неважно.
2: Но он же организует.
1: Вот, смотри, как удобно. Ты положил все в него. Любимую колбасу, сыр, намазку. Все, в общем, в этот органайзер. И потом достал одним движением руки. Ты не 20 раз открываешь холодильник, что что-то забыл.
2: Экономия электричества. Экономия, значит, своего мысленного процесса, потому что ты знаешь о том, что там все лежит правильно. И что еще экономия? Ну, наверное, экономия, я думаю...
1: Нервной системы.
2: Да.
1: Это важно. Я расскажу. Есть даже такое подмечено психологами высказывание, что мы, например, когда покупаем вот элементарные такие копеечные покупки, вот как органайзер для холодильника.
2: Ну-ка.
1: Да. Робот-пылесос, да, он чуть дороже, но все-таки это доступно. Это доступно. Я на одну чашу весов их поставлю.
2: Слушай, могу тебя на секунду остановить?
1: Ну, давай.
2: Я совсем недавно лайфхак видел. Буквально вот вчера к роботу-пылесосу скотчем приклеили тряпку.
1: И что?
2: Мокрую.
1: А зачем? У него же есть там тряпки.
2: Нет, этот подметает.
1: А, это сухой.
2: А за ним едет тряпка и все вымывает. Представляешь?
1: Ну, это те, кто сэкономили.
2: Вот, это лень, которая прогрессирует.
1: Нет.
2: Да.
1: Это жадность. Надо купить робота-пылесоса, который и сухую уборку делает, и влажную.
2: Ну, а если человек только вот это, и у него там первого поколения, который не разговаривает, которого нужно самому подключать к электричеству.
1: Нормально можно брать. Уже хороший. Берите нормальный. В общем, рассказываю дальше.
2: Давай, извини.
1: Мы испытываем удовольствие от таких покупок, как органайзер, робот-пылесос, то, чем пользуемся каждый день. А
2: есть
1: люди, которые покупают статусные, дорогие вещи, ну, например.
2: Ну, давай.
1: Это чаще мужчины, они по поводу машин... любят
2: помериться.
1: Или покупают часы какие-то дорогостоящие. Но они им по факту в жизни не нужны. Ну, это просто для статуса, для того, чтобы вот было не хуже, чем у соседа.
2: Вот ставь ударение, пожалуйста. Статус.
1: Статус. Эти вещи не приносят такого удовольствия, как мелочевка, которую мы покупаем вот в доступных магазинах и пользуемся каждый день. Поэтому...
2: вот и как!
1: Да, эти самые дофаминовые уколы мы получаем каждый день благодаря маркетплейсам. Уж как есть говорю. Но еще есть одна сторона...
2: Ну зачем ты так?
1: Ну это правда.
2: Ну подожди, я тогда вот твою тираду перебью. Следующий, своей фразой. То есть для мужчин маркетплейсы это вообще за какое-то заоблачное. Ну, по крайней мере, моего возраста. Потому что пока там разберешься со всем этим...
1: А зачем разбираться? Бери, что в первых 10 отзывах и все.
2: А вот нет. Я тут совсем недавно отвертку себе купил. Ты знаешь что? Мне пришлось ее вернуть.
1: Ну, это тоже путь самурая.
2: Хотя я читал. Нет. У него цели нет, у него есть путь. Вот у меня путь был к маркетплейсу и обратно. Вернуть и сказать... Вы описали неправильный продукт.
1: Володя, ты вообще страшный человек. Но,
2: да?
1: Ну хорошо, путь отвертки мне известен. Но есть люди, которые покупают вещи не для вещей, ну как бы, а для лучшей версии себя. Рассказываю, это не про фильм, про который все вспомнили,
2: да.
1: А про то, что вот ты, например, покупаешь беговую дорожку,
2: хорошо.
1: Соковыжималку, ну то есть что-то такое суперполезное, как будто бы ты начнешь правильно питаться и заниматься спортом. То есть мы покупаем образ жизни, хотим быть такими. Но потом что происходит с этими вещами?
2: На беговой дорожке сушится белье. А что ты первое сказала?
1: Соковыжималка у тебя на балконе стоит.
2: уже об этом говорить.
1: Вот, поэтому, друзья, пишите. Вот одно сообщение от нашей слушательницы прилетело, я не могу не прочитать, что самая лучшая и гениальная покупка – это квартира, благодаря которой я уже 2 года участвую в челлендже «Не покупать себе одежду». Я считаю, это хорошо. Это называется расхламление. Раз, вы не засоряете окружающую среду. Два. И в-третьем, я тоже подключаюсь к этому челленджу. Я найду в себе силы, я буду бороться с собой и тоже не буду покупать вещи целый год.
2: Ладно, ждем сообщения от наших слушателей, потому что, по-моему, тема очень классная.
0: Легко и спокойно, как дома. Реклама.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM.
1: Ну что, Володя, мы такие разные, да. Мы такие все разношерстные, мы покупаем совершенно, ну, категории товаров разного, разной цены, разного качества.
2: Ты знаешь, что ты устроила бурю в стакане.
1: Да, да.

0: на батарейках. Ну и что ты думаешь? В первый же день он попытался взбить молоко. Так вот, отмывать кухню пришлось всю, полностью. Больше его не трогаю. Прям топ гениальных покупок. Вот так вот.
1: Ну и такое бывает. Игорь купил тот самый абонемент фитнес-клуб по акции. 3 года по цене одного. Сходил 2 раза. Самый дорогой душ в моей жизни.
0: Ох ты. Артем, кстати, вот он за, например. Я не знаю, как он разобрался с этими маркетплейсами, но подушка с эффектом памяти. Раньше думал, что это маркетинговый ход. Или для слабаков просто. Купил, и меня впервые за 5 лет перестала болеть утром шея. Угу. Сплю, как младенец.
1: Вот, работает. Все-таки есть гаджеты, которые помогают нам. Они
0: пусть
1: вызывают
0: мне
1: стресс.
0: Этот самый тоже.
1: Ну, артикул. А ты потом будешь аналитику проводить.
0: Да нет, я себе куплю, потому что тоже иногда не высыпаюсь из-за подушки.
1: Вот, подушка во всем виновата.
0: Да.
1: Женский пол. Все равно.
0: Конечно, ну, храпишь, тебе тут в бок накидывают.
1: Светлана написала. Гениальная покупка – это робот-пылесос, которого я ласково зову Иннокентий.
0: О, Смоктуновский.
1: Он не просто убирает, он спас наш брак. Мы больше не спорим, чья очередь мыть полы. Ну и вообще многие браки спасла посудомоечная машина. Это тоже,
0: знаешь, что может спасти действительно брак? Вот, Елена написала. Брак может спасти длинный 3-метровый провод.
1: Тихо, не продолжай.
0: 3-метровый для зарядки телефона. Теперь могу лежать на диване в любом конце комнаты и не тянуться к розетке. Вот так вот.
1: Главное не использовать в других местах, не по назначению.
0: Зарядку от телефона.
1: Ну, а что, в ванну люди любят носить зарядки? Это же очень опасно.
0: Опасно.
1: Опасно. А вот кто умудряется?
0: Елена, имейте в виду, только использовать на диване.
1: На диване, обязательно. И мы настоятельно рекомендуем слушать «Минскую волну». И если уж покупать что-то, то действительно стоящее.
0: И с умом.
1: И с умом необходимое. А вот зонтик, покупка зонтика, не знаю, актуальна она на завтра или нет, Володя?
0: Через несколько минут все расскажем.
2: Battle мнений. Как дома шоу на МВ-радио. Трек с белорусским акцентом.

0: о погоде.
1: Сегодня по-настоящему запахло осенью, ну а синоптики обещают завтра, 16 сентября, на территории нашей страны осадки все-таки будут частично, но в большинстве страны будет только туман. Температура воздуха ночью от 3 до 10, местами до 13, максимальная днем составит от 18 по северо-востоку и до 26 градусов тепла по западу.
2: Ну а я могу сказать о том, что ночью прогнозируют. На эту ночь прогнозируют следующее: плюс 10, плюс 12. Ветер неустойчивый, переменная облачность, без существенных осадков. Слабый туман, минимальная температура воздуха в окрестностях Минска плюс 7, плюс 9. Днем же нам говорят о том, что будет плюс 21, плюс 23. Южный ветер, переменная облачность и без существенных осадков.
1: Прощаемся с вами до завтра. Не забывайте в 17.00 включать ваше любимое «Как дома» шоу и в машине, и дома, и даже на работе, потому что мы везде.
2: Конечно, вас встретят Вика Красовская
1: и Володя Николаевич.
2: До новых встреч!

0: Радио. Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию. Днем от 19 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра. МВ Радио.

0: Реклама.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 19 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ Радио. Such a thing,

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию. Днем от 19 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию. Днем от 19 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.